0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Надежда реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Отследить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Боитесь начинать? Гораздо страшнее не пробовать. Центр «Мой бизнес»

0: Ставрополей берет на себя сложную часть пути. Поможем разобраться с документами, налогами и первыми продажами. Покажете идею, а мы подскажем, как ее упаковать и где найти поддержку. Для начинающих предпринимателей бесплатные консультации, обучение и пошаговые инструкции. Центр «Мой бизнес», Голенева, 73А. Телефон горячей линии 23 56 20. 23 56 20.
1: Телефон рекламной службы 992 300.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на маслофри.ру.

0: партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
11: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
14: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
15: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
16: Производите товары в Ставропольском крае и хотите усилить позиции на рынке? Центр «Мой бизнес» поможет превратить производство в устойчивый бизнес. Подберем меры поддержки под ваш проект. Подскажем, как пройти сертификацию и оформить документы для товарного знака или патента. Поможем с упаковкой бренда, продвижением и выходом на маркетплейсы. Центр «Мой бизнес». Ставрополь. Голенева, 73А. Телефон 23-56-20. 23-56-20.
17: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
18: Категория 0+.
19: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-0 17 23 26.

0: Рекорде.
1: Доброе утро и всем привет. У нас 7, неровно 02 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения до рабочей недели.
1: Ну что, среда, ура, привет, среда. У нас два гороскопа впереди. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, конечно же. Также у нас сегодня ватафакты в двойном размере, горячие новости, все это впереди. Тему интереснейшую тоже мы обсудим, обещаем. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 29 июля 2026 года. День заботы о любимых людях сегодня.
2: Ну, прекрасно.
1: Это есть? Все, что ты можешь сказать о любимых людях, да?
2: А что здесь еще можешь сказать? Ну, в принципе, позаботьтесь о тем.
1: Ну, пожелай что-то, кроме счастья, здоровья, ну, честное слово.
2: А что тебе еще надо? Если ты счастлив, то ты здоров. Если ты здоров, то ты счастлив.
1: Международный день тигра сегодня. Ай, 16 лет как празднуется. Ну, что тигры, ну...
2: Ну, 16 лет назад, что, презирали?
1: Нет, просто не замечали, наверное.
2: Ты полосатый, лохматый, пошел отсюда. Только лев имеет право.
1: День поворачивания налево сегодня.
2: Так,
1: на дороге, дороге, ребят, за семейные ценности.
2: Вот так ты по кругу вернешься обратно.
1: Зацикленный, да, получается, да, такой. Период такой. День персика. Сегодня это который волосатый фрукт, да?
2: Это еще и киви может быть волосатым фруктом.
1: Согласен, согласен.
2: Но все-таки давайте так, если есть возможность, купите сегодня персик.
1: День спиртоносного дерева.
2: Есть такой, действительно, его сок, он такой, как спирт.
1: Международный день губной помады. Девочки, с праздником, воспользуйтесь сегодня. Международный день разбитого сердца. Вон какой сегодня грустный, может быть, для кого-то день.
2: Сердце океана.
1: Mm-hmm.
2: Это которое выбросила бабулька в море.
1: Ну, я вообще до сих пор не понимаю этот фильм. Как, зачем?
2: Что? Ах ты. А ты хотел такое? Я запомнил, где это. Я доплыву.
1: Я думал. А есть же альтернативная концовка этого фильма. Ты в курсе?
2: Где она кутит на эти бабки?
1: Нет, оказывается. Кэмерон снимал же, или кто это?
2: По-моему, да.
1: В общем, он снял альтернативную концовку. И она только недавно стала доступна. Это не ИИ. Она сначала дала потрогать это сердце океана тому самому моряку, который это искал, самому главному. И потом все равно выкинула.
2: Ах ты, блин.
1: Да. То есть она, типа, чтобы он еще что-то осознал.
2: Я слышал теорию такую, что на самом деле Джек выжил.
1: Так.
2: Вот. Поэтому он не любит, ну, в принципе, не любит воду и стал очень богат, потому что там нашел какие-то бабки, неважно. И потом это переливается в фильм «Великий Гэтсби». Потому что в фильме он ненавидел воду.
1: Это прям вообще какая-то фантастика. День смузи еще сегодня у нас, друзья. Поэтому стоит что-то выпить. Ну что, на рубрику «Я в эфире» голосовыми сообщениями. Что-то зацепило тебя? День разбитого сердца, например.
2: Какое вы сердце?
1: Какое? Какое вы сердце? Либо день поворачивания налево, выбирай, либо международный день тигра.
2: То есть фрукт тебя не устраивает?
1: Какой вы...
2: Нет, давай так, какой вы зверь?
1: Это из того самого фильма.
2: Да, какой ты зверь.
1: Какой вы зверь сегодня голосовыми в чат мобильного приложения рекорда. Нам запишите и почему. Разминаемся, голосовые связки тоже разминаем. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 29 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное.
1: Тельцы, сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели.
2: Близнецы, сегодня суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься за облачных высот.
1: А раки, в обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в лес.
2: Львы, сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к окружающим.
1: А девы, если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве.
2: Весы, сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, забыв про свои нужды.
1: А скорпионы, умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом.
2: Стрельцы, ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
1: Козероги, почувствуйте сегодня себя хозяином вселенной.
2: Водолеи, сегодня вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы уверены в своем выборе.
1: Рыбы, вам сегодня просто необходимо использовать на всю мощь ваше воображение. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в Лужниках. Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся.
4: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе пройденной сочетании субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
8: Выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.

0: Stelka.ru.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70. We'll be right back.

0: Рекорд. Вейкаперы. Ждем ваши голосовые сообщения. Сегодня тема «Какой вы зверь?» по этим утрам. Почему?
1: Не-не-не. Звер.
0: Это для тех, кто смотрел этот фильм. «Какой вы зверь?» «Какой вы зверь?» Записывайте голосовыми в чат мобильного приложения «Рекорда». Так, значит, в сети вирусится пост о том, что кошачьи консервы вкуснее обычных паштетов и всего, что придумано для человека в принципе. Девушка одна заявила, она поделилась своим наблюдением, она говорит, это просто психологический барьер, ребята. И это единственная причина, почему люди не едят корма для животных. Это просто стереотип, она говорит. А по ее словам, по вкусу они значительно превосходят человеческие аналоги из магазинов. Главный лайфхак и наблюдение из поста, кому надо, вдруг пригодится, да? Кошачий корм нужно немного подслаивать, обязательно добавлять соль, она поделилась своими наблюдениями, да? Так. Запах заваренной лапши быстрого приготовления точно такой же, как у свежеоткрытой банки корма любого, она сказала.
1: Так она много попробовала.
0: А там еще и мясо, да. Соус терияки перекрывает вообще все, вот, что она добавила.
1: Так а в чем смысл, если тебе нужно использовать соус терияки, чтобы перекрыть вообще все?
0: Вообще консервы для животных, представляешь, она берет для себя такая.
1: А все-таки думаю, нифига себе, у нее котов. А она просто большую миску.
2: Давай так, смотри, если почитать состав, то звучит очень вкусно. Вот ты берешь, допустим, паштет, ну, обычный, да, это написано. Утиная печень, гусиная потроха. Ой, фу, какая мерзость. А там нежный ягненок в сливочном соусе. Ну, реально, там для кошек такое описание, что хочется облизнуться. Но, по сути, это кошачья еда.
0: Ну, конечно, но все равно же оно и воняет мерзко, и выглядит точно так же.
2: Выглядит вообще отвратительно, я не знаю. Единственная кошачья еда, которая выглядит вкусно, это то, что ты ему даешь со своего стола. Но их нельзя кормить со своего стола.
0: Ты сказал.
2: Но... Не, в принципе, можно, но желательно покупать специализированную еду, что для...
0: Представляешь, ты приходишь домой, например, встречаешься с такой девчонкой, приходишь домой после уставшей, после рабочего дня, она тебе не то, чтобы там какую-то карбонару, да? Любишь карбонару?
1: Карбонара отлично.
0: Все, отлично. Любишь карбонару, а там кошачья еда вместо бекона и сливок.
2: Стасик, я люблю тебя, вот еда. Это же так полезно.
1: А ее кот... Так. Сидит и жрет мою карбонару.
0: Вот это уже обидно.
1: И он такой, перфекто, карбонару.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Китай обсуждают возможность сделать безвизовый режим между странами постоянным. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Сейчас граждане двух стран могут ездить без виз до конца будущего года. По словам дипломата, в 2025 году взаимный турпоток превысил 3 миллиона поездок, а в первом квартале этого года вырос еще на 50% по сравнению с прошлым годом. Ситуация с ударами беспилотников по складам Wildberries находится на контроле правительства, заявил Дмитрий Песков. По его словам, решение о государственной помощи компании пока не принято. При этом пресс-секретарь президента высоко оценил решение Wildberries поддержать продавцов, чьи товары пострадали в результате атак. На Дальнем Востоке полиция ликвидировала 7 салонов, где под видом массажа оказывались интимные услуги. По данным МВД, заведения работали во Владивостоке и Хабаровске. Задержаны 10 человек, включая предполагаемых организаторов, двух предпринимателей и бухгалтера. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: три.
1: Самое время послушать ваши голосовые в прямом эфире. Сегодня тема «Какой вы зверь?». А, да, начнем, пожалуй, с Евгения. Какой же он зверь интересный?
2: Доброе утро. А я Вуди Вукпекер.
1: Это зверюга был, конечно.
3: Ну, жесткого моржа там, конечно, накидывал.
1: Кошмарил каждый день, согласен. А Юлия, например, сегодня пингвиненок Лоло из мультика. Знаешь такого?
3: Да, знаю. Был такой.
1: А, Леон, я злой ужасный серый волк, я в поросятах знаю толк, он написал.
3: Так, значит, любишь дуть на дома. Понятно, занимаешься сносом ветхого жилья. Ну, полезный человечек.
1: Алинуська.
4: Доброе утро. Вообще, мой мужчина называет меня моя львица. Но, возможно, я жаба, которая всех душит.
1: Да нет, почему? Если мужчина называет тебя львицей, значит ты львица.
3: Да, все, прими себя.
1: Верь своему мужчине, прежде всего. Это самое важное.
3: Сделай ррр и в путь. Мне кажется, это лозунг для льва.
1: Отлично вообще. Евгений.
5: Доброе утро, байкаперы. Я, наверное, все-таки сегодня лев, потому что у меня сегодня день рождения.
1: Ой, ну конечно, с днем рождения, Евгения. Как мы иначе можем-то не поздравить? По гороскопу львы же, да, сейчас празднуют день рождения? Или ты не в курсе?
3: Я вообще, я не слежу за этим делом. Если я начну за этим следить, то можешь понять, что что-то не так у меня.
1: А можешь начать за этим следить?
3: Зачем? Чтобы у меня что-то
1: не... Мне кажется, ты был бы прикольным астрологом.
3: Я вот... Так, интересно.
1: Идея закралась.
3: Пора встать, да.
1: Закралась в голове.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года
6: выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
15: Реклама не хэта. ОК, Коби, ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
16: Уже ведете бизнес в Ставрополе и хотите расти? Центр «Мой бизнес» поможет выйти на экспорт, оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Если вы производите товары или продаете онлайн, у нас есть отдельные программы. Упаковка бренда, аналитика, продвижение и сопровождение сделок. Узнайте, какие меры поддержки подходят именно вам в центре «Мой бизнес». Голенева, 73А. Телефон 23-56-20. 23-56-20.
17: Как вас зовут?
18: Олеся Зотина.
17: Чем вы собираетесь заняться?
18: Дизайном интерьеров.
17: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
18: Зачем столько?
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
19: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Три. В России начали обсуждать отдельный тариф на такси «Женщины-водители». Он так будет называться. Авторы идеи предлагают выделить их в отдельную категорию по аналогии с детскими или бизнес-тарифом, которые уже есть, кстати. Предполагается, что это сделает поездки комфортнее и безопаснее для пассажирок прежде всего. Вот. Правда, такой формат, скорее всего, будет дороже, что тоже обещают. Одна из девушек, да, просто в сети завирусился пост, как откуда это начиналось. И она говорит, да давайте сделаем девчачий тариф, нам будет так гораздо спокойнее. Как будто бы они друг дружке не угрожают, да, вообще?
1: Чтобы девочки ездили с девочками?
0: Да, чтобы девочек возили только девочки. Вот такая история. Ну, инициатива, почему бы и нет? Да, девчонки захотели, а почему бы и нет, как это обычно бывает?
1: Зачем? Ну, представь, что ты ждешь девушку, она идет с другой девушкой. Они там по дороге поссорились. Ой, да что ты такое несешь? Да твой парень такой-то. Вот они уже сидят в баре, поют караоке. Ты, алло, ты где? Я в такси. Там натикало.
0: Да, кстати, есть прикольная штука у этого всего движения, да, скажем так, что девушки в такси пойдут работать, их еще больше станет. А, это тоже как дополнительные рабочие места. Ну, инициатива как будто бы больше плюс, чем минус. Минусов-то я вообще не вижу, если
1: честно. Девочки не боятся идти работать в такси?
0: Не знаю. Вот это мы узнаем, если этот тариф ведут. Ну, видимо, ведут пробный, наверное, в больших городах прежде всего, а потом уже распространят далее.
1: Не, да если там будет отдельный пункт, что вот вызвать женское такси, то тогда я, наверное, сразу от него откажусь.
0: Ну, подожди, а если...
1: Если он будет дороже, естественно.
0: А если вот я парень, и я хочу прокатиться, чтобы меня отвезла девчонка?
1: Не, пожалуйста.
0: Не, я, наверное, не смогу так сделать.
1: Почему?
0: Мне кажется, они же тоже поставят в настройках. Девочки возят только девочек.
1: Смотри, есть же сейчас какой-то там эконом, комфорт, комфорт, бизнес, и там будет симпотная, так себе, красотуля! Там про... У нее вот это зеркало заднего вида, оно чуть побольше, чтобы ты мог ехать и любоваться.
0: Доплата 5500, да?
1: Да, она говорит, типа, на переднее сиденье стоит на 500 рублей дороже.
0: Ну, начнется, опять трата денег какая-то. Они здесь придумали это все. В общем, мы не это будем обсуждать. Ну, я бы эту историю точно рассказал, как я проехал с девушкой-таксистом. Например, ни разу, кстати, меня в такси не везла девушка.
1: О, меня возили.
0: Классно, понравилось тебе?
1: Слушай, вообще ноль на Рикани, молодцы.
0: Ноль, молодец. Ваша история, связанная с такси. Такая у нас тема обсуждения на ближайшие 2 часа, так точно. Водители тоже подключаемся. Все, что происходит у вас в такси, нам интересно. Со стороны водителя, как это выглядит. Может быть, необычный водитель какой-то вас вез. Может, вас сладостями кормили всю дорогу. Истории какие-то интересные рассказали.
1: Может быть, обещания.
0: Лайфхаки, да. Может, вы поссорились вообще с водителем.
1: Может быть, вы совместный бизнес начали, потому что это так для души.
0: Может быть, вы теперь семья вообще. Кто его знает?
1: Причем тебе везет какой-то мужик. Он такой, брат, ты брат? Брат?
0: И все, и началось. Открыли свою автошинку, автомойку и поехали.
1: Нормально.
0: В общем, ваша история, связанная с такси, обсуждаем. Пишите их в чате мобильного приложения Рекорда, голосовыми тоже и в наши соцсети.

0: 8.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение рекорда установите себе обязательно. Оно вам совсем скоро пригодится, а мы обсуждаем вообще такси, да? Истории из такси. Нам вот что интересно этим утром.
1: Что такого происходило?
0: Много водителей, мы знаем, с нами прямо сейчас на связи. Интересные истории, конечно же, будем созваниваться, выводить вас в прямой эфир. Сегодня такая движуха, интерактивная у нас с вами. Вот правильно Борис отметил. Доброе утро, говорит, ребятки, у нас на городских автобусах водителями девушки работают тоже. Да, он в большинстве своем, но такси это другое.
1: Такси совершенно другое. Там атмосфера. Хотя некоторые водители автобусов, это не девушки, думают, что они водят спорткары.
0: Да? Ты как человек, который постоянно на общественном транспорте,
1: там,
0: да?
1: Вот я езжу на одном автобусе, там настолько дерзкий водила. Мы выезжаем с крайнего, мы выезжаем с поворотного ряда, который идет направо.
0: Поворотный ряд, мне нравится, как ты называешь это, поворотный ряд.
1: Поворотный ряд это, который...
0: Рассказывай.
1: Короче, мы выезжаем с ряда, который только направо, мы выезжаем влево.
0: Так.
1: Потому что мы можем. Мы автобус, мы это сделаем.
0: Потому что габариты позволяют, он я такой, все рассчитал.
1: Он такой, да кто меня не пропустит? Решает он, и мы поворачиваем.
0: Сразу обозначим, мы про такси.
1: Да, давай. Мы про такси.
0: Вот Маруся написала, я девушка, работаю в такси. Уже хорошо. И нет, говорит, не страшно. И девушки многие отмечают, что женским полом спокойнее ехать. Ну, то есть, это инициатива, которую мы обсуждали, да? Девушки-таксисты возят девушек-пассажирок. Достаточно рабочие. Интересно, а что с мужчинами-то страшного? Вот Маруся бы написала несколько историй тогда. Интересно, как ведут себя тогда мужчины с женщинами-водителями? Мы же не знаем ту сторону.
1: Может, иногда пристают? Хотят познакомиться?
0: Хотят познакомиться, наверное. Вот это самое актуальное. Там начинаются вопросы, а почему такая красивая? И в такси.
1: Потому что я опаздываю, все нормально.
0: А не надо ли вот эту запаску поменять?
1: А вашей маме таксист не нужен?
0: А у меня конфеты есть. Хотите?
1: Это другой человечек. Конфеты не угощает.
0: Маруся вот опять же пишет, в Москве многие удивляются, когда я приезжаю. Вот.
1: Потому что никто не вызывал.
0: Русский водитель, говорит, еще и девушка. Ну, классно, классно.
1: Не, молодец.
0: А еще есть от нашей слушательницы, я так понимаю, ехала на косплей-фест в такси, уже в косплее. Эмилия из Геншина, Стас, ты, наверное, понимаешь эти заклинания.
1: Я знаю игру, но не знаю, кто это.
0: Вот середину поездки узнала, что водитель, организатор вообще одного из фестивалей, где я выступала за месяц до этого и заняла второе место. Он сказал, что у меня прогресс. Видите как? А мы всегда смеемся над этим, у меня свой бизнес. Вот подтверждение того, что есть свой бизнес у человека.
1: А что, смотри, он проводит специальные мероприятия на подольше делают,
0: так.
1: Ну, там, после 12, а потом такой, невзначай, а вот и такси. Нормально.
0: Косплей, да. А продолжаем обсуждать, друзья. Пишите ваши истории, связанные в такси и с такси, в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть. Вейкаперы. На Рекорд.

0: Ну что, читаем ваши истории с такси. Ох, сообщений у нас в большом количестве, друзья. Спасибо вам большое, пишите еще. Димка рассказывает, папа таксовал еще с начала 90-х, более 30 лет, и историй у него было куча. 30 лет, представляешь, сколько там? Там можно писать мемуары за 30 лет в такси.
1: Там можно школу открывать.
0: Там можно писать мемуары за 30 лет в такси.
1: Лучшего таксиста.
0: Реально, водители, задумайтесь, это же прям...

0: ее им. Оказалось, ее бросил парень, у нее отчаяние, боль и так далее. Вот представляешь, ты водитель такси и участвуешь в подобных штуках вообще. Да, ну,
1: решаешь судьбу человека.
0: Ну, это с одной стороны, да, ты должен довести из точки А в точку Б. А еще и человечность надо ко всем проявить, но да, это же замечательно.
1: Но тут претензия к девочке. Да. Во-первых, зачем ты это делаешь? Во-вторых, так сказала...
0: А к бывшему ее не будет претензий?
1: Ну, стоп, мы же не знаем, почему он ее бросил. Это отдельная история. Вот. Вопрос в том, что ты сказал, подождите меня минут 10. Она так сильно верит в реинкарнацию, что я понять не могу.
0: Залетает стрекозой потом.
1: Да,
0: такая. А в общем, Александр, я водитель такси. Не нравятся пассажиры, которые просят доехать побыстрее, а потом ставят оценку плохо и пишут опасное вождение. Не, ребята, ну реально, зачем вы тогда так делаете-то? Александр, красавчик, претензий нет. Ехала одна на междугороднем такси домой, Полина рассказывает, а таксист ко мне пристать решил, пока я спала, ничего себе. Разобрались, вызвали участкового. Сказала уже бывшему мужу тогда, что водитель приставал. Он мне не поверил, не заступился, хоть ему сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталик.
1: Да, то тут проблема, ну, в двух...
0: Здесь скорее, да, не про такси пост, а про, да, Виталика. Эх,
1: ну,
0: ты.
1: Эх, Виталик.
0: Виталик с Полинкой, который был, знай, ну что ж ты, Виталик.
1: А как, подожди, а как таксист подтвердил? Он говорит, да ты врешь, такой, да не, я приставал.
0: Да я тебе уже говорю, что я приставал,
1: ну,
0: Виталик.
1: Ну, сочная же девчонка, ты что, я приставал.
0: Леща так ответил, так, Виталик, вреди в себя.
1: Ты что, докажи меня.
0: Так, Юля пишет, вез нас с подружкой, как-то молодой, симпатичный таксист. Мы познакомились, он, оказывается, оперный певец, и всю дорогу он нам пел, а мы ему аплодировали. Пел вообще супер. Вот я люблю интерактивные такси, я ни разу не попадал в интерактивное такси. Вот как Юлия, например, с подружкой. Очень бы хотелось.
1: Я себе представил, что таксисты, которые вот обладают определенными талантами, хотят, ну, немножко похвастаться, то есть, ну, удивить пассажиров, и ты вот едешь в определенный момент. Поет прекрасно, допустим, а это такой говорит, и я рисую шар уже. Достал мольбер, пофигу на дорогу.
0: Руль откинул, да?
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективность.

0: интенсивное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: По телефону 49 49 91.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
3: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климат-Став» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климат-Став». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 300 30 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: А сейчас просто необходимо открыть мобильное приложение Рекорда и написать туда слово «игра». Если вы хотите оказаться в прямом эфире, рассказать нам историю про такси и, конечно же, забрать приз от вейкаперов. Ждем! Случайным образом выберем кого-то из вас. А пока обсуждаем ваши истории из такси. Что же там происходило? Ленуська пишет: «Я лет 5 назад ехала с таксистом, и он предложил в дороге поиграть в какую-то викторину. Отвечать на вопросы нужно было, типа, если отвечу правильно, то будет скидка 100 рублей. Но я представила, что будет, если я отвечу неправильно, потому что мы этого не оговаривали, и мне было тревожно, если честно. Просто тогда я была с башней, это сейчас я без башни. Тогда я отказалась в итоге». А представляешь, это было такси, вот то самое шоу на ТНТ с Алексеем Куличковым.
1: А, ты даже помнишь, как его зовут?
0: Я сейчас разблокировал всем воспоминания.
1: Ничего себе.
0: Потолок загорается, вот этот шоу такси с Алексеем Куличковым.
1: А вы знаешь, едут, и она везде правильно отвечает. Он говорит: «Вы приехали?» Говорит: «Не, мне дальше». Просто поменяла точку, чтобы заработать денег.
0: Вообще классное было шоу. Да. Реанимировали бы его. Кстати, может, кто-то из таксистов устраивает подобные
1: вещи. А там же как было? Ответил неправильно, выходишь из машины, не доезжаешь до точки.
0: Да. А если правильно, ты еще и денег зарабатываешь.
1: Я бы попробовал, наверное.
0: Конечно, так. Ленучка просто, может быть, не смотрела тогда,
1: что. Да, с другой стороны, можно на метро еще добраться.
0: Добрый таксист записал нам голосовые сообщения, послушаем.
2: Вейкаперы, доброе утро, страна. Работаю в такси уже больше 4 лет. И историй было много всяких, но самое забавное — это как удивляются люди тому, что я их отказываюсь вести. По разным причинам, стараюсь не объяснять, чтобы никого не унижать, не зацепить там как-то и так далее. Но если вы ведете себя отвратительно, если вы просто некультурный человек, который, садясь в машину, зимой не отряхивает ноги, то вы просто идете дальше пешком, я вас не повезу. Вот так вот принципиально. И добавлю, а в летний период люди, которые едут с пляжа в мокрых штанах, трусах и всем остальном, переоденьтесь, елки-палки, разве это так тяжело сделать? Вы садитесь своей мокрой попой, а потом другой пассажир садится в вашу лужу.
0: Позиция, да, нужно быть покультурнее в такси, все-таки водителю еще дальше работать, правильно?
1: А представляешь, он везет кого-то, пассажир выходит, мокрое сиденье, говорит: «Ну, могла бы переодеться, или мог бы переодеться», он такой: «Так я не купался». Просто очень опасно водить.
0: Просто так быстро ехать.
1: Не, ну это правильно, да. Уважать место, где ты едешь, тоже надо. Ну там отряхните ноги, да.
0: Ренат пишет: «Ехал с таксистом в полной тишине, и в какой-то момент водитель: до чего страну довели? И тут я понял, вечер перестает быть томным».
1: Так должно быть. «А у вас брата в Москве, не случайно?» «Какой брат? Что ты мне рассказываешь?»
3: «Вейкаперы на рекорде».

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство разработало законопроект, согласно которому использование искусственного интеллекта, VPN и прокси-серверов при совершении преступлений станет отягощающим обстоятельством. По его словам, норма будет применяться прежде всего к преступлениям, где технологии являются основным инструментом, например, при кибермошенничестве. В России начали дорожать электромобили и гибриды. По данным участников рынка, дилеры массово отменяют скидки на такие автомобили из-за резкого спроса. По ряду моделей уже возник дефицит, в том числе на российские валют iJoy и iSpace. Эксперты связали повышенный интерес к электрокарам и гибридам с ситуацией на топливном рынке. Канадский политик Билл Оливер во время выступления случайно зачитал подсказку от нейросети, не заметив ошибку в своих заметках. Член законодательного собрания провинции Нью-Браунсвик вслух произнес фразу «Вот более естественная связанная версия этого раздела, которая читается как законодательная речь, а не как набор кратких тезисов». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: А, ну бывает. Игорь, из какого ты города?
1: Таганрог.
0: А, отлично. Есть у тебя какая-нибудь история из такси?
1: Была одна история. Получается так, что ехал на вот такси после работы вечером поздно домой. И случилась такая маленькая легкая авария. Вот, по вине другого водителя, то есть не моего, пришлось пересесть в его другую машину, и буквально метров через 500 случилась еще одна авария. Пришлось вызвать третью машину и наконец-таки спокойно заехать домой.
0: Ой, ничего себе.
1: Такая история была.
2: Кто-то не хотел, чтобы ты попал домой. Это заговор.
0: Может, дело в тебе было, Игорь. На, не в водителе. Отвлекался, сидел такой. Давай, пообщайся.
2: Представляешь, водители боролись за то, чтобы довести Игоря, и поэтому подстраивали.
0: Возможно. У нас игра. Прямо сейчас, Игорь, тебе нужно будет отправиться куда-то там. Мы придумаем куда и дадим тебе букву. И на эту букву тебе нужно будет 5 предметов накидать за минуту. Важно, эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Это, как мы выяснили, это могут быть не только предметы, да?
2: Да,
0: что-то и одушевленное на здоровье. В общем, ситуация какая у нас?
2: Ты отправляешься на собеседование.
0: На собеседование идешь, а буква?
2: Пусть будет Т.
0: Т, Тимофей.
1: Буква Т.
0: Да, минута, Тимофей, предметы или не предметы. Ты готов?
1: Да, давайте.
0: Тогда поехали, минута начинается.
1: Ну, смотрите, можно будет взять с собой тетрадку. Так. Мало ли там что-нибудь надо будет с собой писать. Допустим, табуретку вдруг в кабинете у вот начальника не будет.
0: Мало ли,
1: правильно, ну, пригодится, да. Допустим, тубус туда сложить какие-нибудь бумаги. Тоже правильно, можно.
0: Правильно.
1: Термос вдруг собеседование будет долгое, подойдет. И что-нибудь еще на букву Т. Сказка была. Даже не знаю, что можно такого придумать на Т для собеседования.
0: Да давай, бери что-нибудь.
1: Тарелку надо будет, перекусить с тобой, взять пару бутербродиков, так что подойдет.
0: А вдруг там вообще шведский стул, да, тарелочка пригодится.
1: Зато вот как бы своя.
2: Да? Я послушал предметы, которые хочешь ты взять. Ты идешь на собеседование на трудовика.
0: Тубус, да.
2: Чертежами. Тетрадка, чтобы мог забить. И табуретка, смотрите, я могу.
0: Ну, устроился и с игрой справился. Да, здесь без сомнений вообще.
1: Да.
0: Игорь, тебя поздравляем. Приз твой, привет передавай. Кому хочешь?
1: Я работаю поваром, поэтому привет всем работникам общепита, которые слушают ваше радио. Оно прям заставляет работать более весело и интенсивно. Так что, ребята, всем привет, всем хорошего рабочего дня, всем удачи.
0: Круто. И мы присоединяемся, заставляем вас работать. Вы каперы, забирайте у нас призы.
3: Секунданты у вейкаперов.

0: О погоде в северной столице плюс 19, небольшая облачность. Все так же максимальная температура сегодня плюс 23 и будет на протяжении всего дня облачно. В конце дня распогодится и будет плюс 20.
1: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белье. Подробности и билеты на радио.
2: Новый сезон борьбы за кубок

0: партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
13: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
14: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
14: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

0: А мы продолжаем обсуждать наши истории, точнее ваши истории, связанные с такси, конечно. Вот Михаил, то ли лайфхак это, то ли что, я не знаю. Возможно, я сейчас открою ларчик Пандоры вместе с Михаилом. Всем привет, говорит, работаю таксистом. По поведению пассажира, настроению, манерам общения, как садится, как выходит из авто, заранее понимаю, что оценка будет низкой от такого пассажира. И после поездки ставлю пассажиру одну звезду. А нам тоже ставят оценки, если ты не знал, кстати. Смысл в том, что если обоюдно низкие оценки в обе стороны, то водителю не засчитывают эту плохую оценку, и рейтинг не снижается, но не всегда получается вычислить таких пассажиров. Бывают все-таки все такие вежливые, аккуратные, добрые, на следующий день смотришь, рейтинг снижен. Так так можно и пассажирам занизить неадекватную оценку.
1: То есть он наперед ставит плохую оценку пассажиру?
0: Если замечает, опять же, что человек как садится, по манерам, я же тебе прочитал вначале.
1: Ну, я просто подумал, что если тот поставил ему в ответ,
0: не,
1: а
0: ну
1: заранее.
0: Такая палочка о двух концах, конечно.
1: Это едешь, расклад на картах сделал еще за заодно, там, не знаю, гадалке позвонил.
0: Возможно. Так, поехали. Светлана рассказывает. Давным-давно уезжала поздно вечером с дискотеки. Долго не могла вызвать такси, а домой очень как хотелось. Когда подъехала долгожданное такси, я так побежала к нему, что не заметила препятствия в виде цепочки шлагбаума.
1: Ой.
0: Сделав сальто, через нее подбегаю к такси, а таксист говорит: меня никто никогда не был так рад видеть.
1: Давайте ко мне.
0: А есть такие истории. Писал слушатель наш в чате мобильного приложения Рекорды, что предложила девушка подняться к нему просто наверх, говорит, давайте посидим, чаю попьем. Поднялись, и женаты уже 6 лет. А? Замечательная история.
1: Так по-моему. Вот ей, так у меня это бизнес свой. Говорит, так. Я так свой для души. А давайте мы к вам поднимемся.
0: И ну, вот. Вообще, ну вообще классно, когда люди находят свою любовь даже в неожиданных таких местах. Так, Дима пишет, еще история. Вообще в 90-е выживали как могли. Таксисты куда только не возили. Был у нас на тот момент в пригороде так называемый цыганский поселок. Туда разных ребят возили за непонятно чем. Вот пару раз, опять же, везли в машине, и человек не доезжал. Не доезжал, потому что вот по здоровью не вышло. Заканчивался жизненный путь его в такси. Как тебе еще это объяснить?
1: Ты, а как называетесь вы? Это не Харон называете случайно такси свое?
0: Это катафалк уже какой-то. В 90-е было дело. Но сейчас-то все получше. Сейчас, наверное, таких историй нет, да?
1: Сейчас нет.
0: Ну,
1: сейчас...
0: мы ждем любые ваши истории, связанные с такси, в чат мобильного приложения Рекорды и нашу соцсеть.
2: На Рекорде. Новый трек на Рекорде.
3: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, Record Remake.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Итак, есть очень интересный. Оказывается, в 2014 году Итан Цукерман, его так зовут, сотрудник Массачусетского технологического института, МИТ его звали, публично извинился за то, что в 1997 году изобрел всплывающую интернет-рекламу. Он говорит: извините меня, Цукерман. Ничего не говорит тебе эта фамилия? Цукерман.
2: Ну, как он извинился? Такие, ребята, прошу прощения, что это дрянь у вас вылазит.
1: Я фотку его вижу. Вот человек именно с таким лицом как раз-таки мог и придумать всплывающую рекламу.
2: Я думал, что он извинился за то, что он как Итан Цукерман, да, из Массачусетса, пока выговоришь.
1: Университет.
2: Перед нами, да, тоже извинись, пожалуйста. Но стоило извиниться, если честно, потому что иногда реклама задалбывает, и там не всегда все, что нужно. Но не увеличится.
1: Ну и, конечно, какой народ мог придумать всплывающую рекламу, чтобы на этом заработать, да? Только Цукерман.
2: Которая вроде бы бесплатная, но требует заработать.
1: Да. Так, на могиле Спайка Миллигана, так его зовут, это уже следующий факт, с Цукерманом никак не связан.
2: Он тоже за это извинился?
1: Это британо-ирландский актер и комик вообще изначально. Он написал на своем надгробии надпись: «Я ж говорил вам, что болен». Видимо, да. То ли не лечили героя, то ли...
2: Тоненько. Возможно, он всех разыгрывал, все думали, что он придурил, а он... Ну, это очень тонкая шуточка такая.
1: Такая шутка, уходящая в века даже.
2: Интересная.
1: А в некоторых барах и ресторанах Германии, если ты не был, а ты не был, насколько мне известно, установлены шпайбекены.
2: Шпайбекены?
1: Немного другой акцент.
2: Шпайбекен.
1: Немецкий.
2: Шпайнбекен?
1: Да, примерно так. Это специальные керамические раковины, но они предназначены для того случая, если тебе очень плохо, либо ты перебрал с алкоголем.
2: Чтобы
1: не занимать место...
2: в туалете?
1: Да. Ты подходишь к шпайбекену и говоришь: «Шпайбекен!»
2: Вот как Ганс, наши растения не растут от этого, вот тебе раковина.
1: Ну вообще, находка, да? Но в некоторых убрали, в большинстве своем. Но говорят, пользуйтесь другими.
2: Нет, если они на виду, то есть ты сидишь за столом, говоришь там тост: дорогие друзья, хочу выпить за день рождения.
1: Это мобильный шпайбекен.
0: Рекорд-реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: Санкт-Петербург.
1: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Аккуратно. Мы приближаемся.
3: Фитнес!
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала 2 аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей 2 аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. 2 года назад она уже попала в Книгу рекордов России, 3 раза подряд устроив солдаут в Лужниках. Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
4: Мечтаете о кроссове,

0: где технологии сочетаются с роскошью. Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход 27.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
5: выгода до 600 тысяч рублей.
3: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
4: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телкобизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
10: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервис «Авангард» став.ру.
14: Страчателла, моцарелла, джелато.
15: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
16: Красота.
17: Какой воздух.
18: Смотрите, какие горы.
19: А какой шашлык?
20: Вася, парку поддай.
21: Эх, хорошо.
22: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
23: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: из такси. Делятся ими как пассажиры, так и таксисты. Ограничений никаких нет. Ну и, конечно, мы все в эфире просто не успеваем прочитать, поэтому на наши соцсети подписывайтесь, ВК, Телега, Макс, чтобы прочитать все эти истории. Есть очень крутые, некоторые не для эфира, но очень хорошие.
1: Я думаю, что кино можно будет снять, либо сериал. Да.
0: Инга пишет нам, ехала на работу, сломалась маршрутка, вызвала такси, машина приехала, туда запрыгнули двое мужчин. Я села, они попросили их довести до метро просто. Стали переводить мне деньги за оплату такси, чтобы я не платила одна. В итоге водитель не тронулся с места, сказал, что я пытаюсь заработать на его такси. В общем, никакими уговорами он не поддался, чтобы поехать. Выгонял нас из машины. Так еще и в конце оплату списал, что пассажир не пришла, а нас, бедных, прождал долго. Вот такая история. Возвращала деньги через поддержку. Сумма маленькая, но все же было дело принципа.
1: О, так делать нельзя. Тебя заказали как такси, все, вези.
0: Ну реально, просто же мужики хотели скинуться, чтобы девушка не платила. Ну, история абсолютно нормальная.
1: Какая разница, сколько людей ты везешь? Ну, если это разрешено.
0: Маэстро рассказывает. Однажды забирал девушку на заказ, за ней выбежал молодой человек. Он долго вместе с ней выясняли отношения. Несколько раз говорил, что девушка никуда не поедет. Но у нее были свои решительные аргументы на этот счет. Она настояла на своем, но потом по дороге заехали за ее новым молодым человеком, отвез их на вокзал. Вот такие вот драмы, говорит, иногда наблюдаю.
1: О, это очень красиво. Представляешь, они ссорятся, идет уже ожидание. Она говорит, ну ладно, все, вот и решили. Он говорит, вы ничего не решили? Она такая-то, и все, и понесла.
0: Беги от меня, я твои слезы. Мне однажды таксист елку подарил на Новый год.
1: А где он ее взял?
0: О, да неважно. Главное же поступок. Красиво. Главное же, понимаешь. Холли Грейл рассказывает. Познакомилась на Радио Рекорд, кстати, с таксистом из Ульяновска. Услугами его не пользовалась никогда. У нас батл вообще, кто больше закупит кухонной утвари. Крайняя — это чугунная кастрюля весом в 10 килограммов. Я проиграла, а он ее купил. Такая история.
1: Ничего себе.
0: Свои движухи, кстати, интересные очень даже. Сейчас ехала на такси, Яна пишет, у водителя играла очень своеобразные песни. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени. Потерпи, братишка, мы тебя подлечим. Классика, Михаил Круг. Как можно не знать базу?
1: Ну, допустим, так.
0: Так, ну и еще другие строчки были. Здесь уже действительно неадекватные, не буду зачитывать.
1: И все бы нормально, но он начал подпевать.
0: Да, Яна говорит, доброе утро, блин, называется. Вот такая вот история произошла только что.
1: Ну, это не самое страшное, что можно услышать в такси.
0: Ну, когда напой, что самое страшное можно услышать в такси.
1: Я не знаю, там не по-русски было.
0: Друзья, обсуждаем ваши истории из такси. Пишите нам их в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония не планирует полностью закрывать границу с Россией. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Таллине. По его словам, эстонские власти лишь сократили режим работы пограничных пунктов, чтобы уменьшить пассажирский и грузовой поток. При этом полного закрытия границы на данный момент не предусматривается. Каждый третий россиянин регулярно просматривает объявления о квартирах, которые не может себе позволить. По данным исследования, чаще всего людей интересует интерьер, планировка, цена и виды из окон. При этом полностью довольны своим жильем лишь 12% опрошенных. Каждый четвертый признался, что совсем не верит, что когда-нибудь сможет купить квартиру мечты. Пентагон начал пересмотр своего военного присутствия в Европе. Об этом сообщил замглавы ведомства Элбридж Колби. По его словам, цель реформы — добиться того, чтобы европейские страны взяли на себя основную ответственность за собственную оборону. В Пентагоне считают, что это сделает НАТО более сильным, справедливым и устойчивым альянсом. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд – фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановки «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вос, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд. 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Рекорд. Рекорд.

0: Ну еще бы не пообсуждать.
1: Тем более
0: какой-то так... день.
1: Да, такие замечательные.
0: Слушай, а вот бывает же такое, ты едешь в такси.
2: На Рекорде.
0: Хочешь поговорить так с таксистом, а он музыку врубает, и не слышно его вообще.
1: И ничего не происходит, да, как бы?
0: Да, ты говоришь, выключи, он так вот выключает.
1: Да, кстати, мы узнали, как рейтинг можно свой посмотреть, нажать на аватарку просто. А вы продолжайте нам писать свои истории из такси, будем читать их в прямом эфире. Почему бы и нет, правильно?
0: Согласен.
1: Ждем ваших историй.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не эффекта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-30-1. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
10: Это лето будет жарким.
11: Это лето будет ярким.
12: Сливочным, приятным.
13: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
12: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
14: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: Так, друзья, мы вроде в эфире, да? Вейкаперы здесь, напоминаем вам, обсуждаем мы про такси, разговариваем. Скоро подводим итоги голосования. Есть еще забавные истории. В чате, конечно, почитайте. Анна пишет: доброе утро. Очень редко езжу на такси и не зря. Приехали с подругой как туристы в другой город. Дело было вечером, делать было нечего. Как обычно, начинаются все самые крутые приключения. Поехали вечером гулять по городу. И уже ночью возвращались на такси обратно. Был приятный водитель. Ничего плохого в поездке не случилось. Доехали вообще с комфортом. Через пару дней звонит следователь того города и говорит: здравствуйте, вы украли телефон с подругой. Вызывают туда для дачи показаний, проверки на полиграфе. Как оказалось, прошлый пассажир такси потерял телефон в салоне такси. Когда начали проверять передвижение телефона, оказалось, что он якобы вышел вместе с нами, хотя мы даже не знали, не подозревали об этом. В итоге нас вызвали еще в наши местные органы для дачи показаний и предупредили воздержаться от поездки в тот город. С того момента вот такси не пользуются.
1: С этим таксистом особенно.
0: Ну, история такая себе. Где телефон-то в итоге, девчонки? У кого он оказался? Может, водитель?
1: Ну, а как по-другому?
0: Ну, мы, конечно, тоже следователи такие себе. Приехал во Владивосток Иван, например, вызвал такси. Там есть подставка для зарядки телефона. Я поставил телефон заряжаться и вспомнил, когда уже такси уехало. Благо, не один был, вызвали. Вот, Иван рассказывал. Вот так телефоны в такси, кстати, и оставляют.
1: Ну да, надо следить за своими вещами. Лучше там, не знаю, пауэрбанк свой.
0: Давайте итог голосования подведем. Ваши истории, связанные с такси. На первом месте у нас вариант. Это в комментариях, конечно, написали. За него проголосовали. Yeah. Истории очень много. Читайте их, друзья, они крутые. На втором месте у нас вариант. Это узнал за одну поездку или узнала больше, чем за 11 лет в школе.
1: Есть такие.
0: На втором, на третьем уже, получается, месте необычный водитель какой-то попался. Вот такие итоги про такси сегодня.
2: На рекорде.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на рекорде.
1: Доброе утро, друзья, 10:00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Все неполадки мы стараемся устранить, просим нас понять, конечно же. Мы с вами еще час как минимум в FM-вещании, так точно.
2: Друзья, всем прекрасного начала дня и хорошей радиопередачи.
1: Да, в этом часе не пропускайте, вот факты обязательно будут. Ну и к новостям важным, актуальным. Джинсы с пуш-апом для мужчин выпустили в Калифорнии. Как это выглядит, я не буду рассказывать. Так. Пуш-ап, конечно, не на груди мужской. Пуш-ап, конечно, чуть пониже пупка.
2: А как это джинсы могли на грудь перейти?
1: Мало ли.
2: Настолько завышенная талия.
1: Комбинезон. Мог бы ты подумать про комбез.
2: Мог бы подумать.
1: В общем, стройный карман, этот, рассказываю подробности, приподнимает, так сказать, твое достоинство, делает его гораздо больше, что все будут говорить, ну ничего себе ты барбос, да?
2: Какой? Ну это же неудобно. Ты в каждом магазине выходишь и говоришь, так ты что, украл баклажан?
1: Я думаю, это для юмора сделано, ну честно.
2: Нет.
1: Ну не для того, чтобы это носить каждый день. Ну, представляешь, прихожу я на работу. Здесь вы с Анькой сидите. Я захожу в этих штанах.
2: Так.
1: Ну, уже же отличие есть. Я же так не хожу
2: ну,
1: каждый
2: конечно,
1: день.
2: Ну, конечно, мы же видели без штанов тебя. Ну, кого ты захочешь обмануть?
1: Вы обещали не рассказывать это.
2: Если ты зайдешь с этим пушапом, и вот, ну, будет что-то преувеличенное. Первое, что я спрошу, говорю, где мед? Ты же был на пасеке. Видно же, что...
1: Зачем?
2: Причем, куда кусали?
1: Никита, надо было рукой, да, ты мне скажешь?
2: Или ты хотел кого-то поймать потом еще на это? Слушай, ну мне кажется, это нужно вот для таких выходов в свет на вечеринку, как девочки тоже прихорашиваются.
1: Что это за вечеринка?
2: А чтобы поймать...
1: Ну, а с другой стороны, к пушапу девчонок мы привыкли, правильно? Мы знаем, что такое существует, мы к этому готовы, мы пытаемся заглянуть заранее, правда-неправда.
2: А... На ощупь определяем. Вы не думаете, что мы пошлые?
1: А к мужскому пушапу никто же не привык. Но... Может быть, просто для нас это в новинку, мы еще тему не поняли.
2: А может быть, это и не надо.
1: Может быть,
2: зачем? Где старые носки подкладывать, рассказы?
1: Да, да, да. Я там тогда.
2: Да, все время рука в кармане.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Что там актуального есть? Интересно.
2: Ну, нет, не актуально, но в сегодняшний праздник. Сегодня день губной помады, и много лет исполняется. И вот такие небольшие фактики. Самое простое, что в среднем женщина, которая красит губы 5 дней в неделю, съедает за всю свою жизнь 4,5 килограмма этого косметического
1: продукта. 4 кг помады просто улетает.
2: 4,5, да?
1: 4,5.
2: Да, если у нее есть молодой человек, который любит целоваться, то и он тоже вкушает не меньше. Ну, поменьше, конечно.
1: Ну, тогда где-то он двушку, да, все равно?
2: Ну, смотря как часто сосутся.
1: Угу, это важно. Ну, понятно,
2: вот, она еще подкрашивает, да, вот. Поехали. В Древней Греции помады пользовались только представительницы древнейшей профессии. И это не магазинные торговки.
1: Понятно. Ну, у них, во-первых, наверное, да, появилось просто.
2: Да, так они выделялись, да, потом это уже стало аксессуаром, которым пользуются все остальные.
1: Интересно, интересно.
2: Итак, губную помаду для Клеопатры делали из жуков. Оттуда доставали специальное вещество кармин. Это красный цвет. Угу. А, его используют также в кондитерских изделиях. Угу. Ну, он придает красный цвет. Так вот, чтобы добыть 400-500 граммов этого кармина египтянам, нужно было уничтожить 70 тысяч жуков определенного вида.
1: Это чтобы у Клеопатры губки были алые, да? Ну, 70 тысяч жуков?
2: Да, ну не на один раз, что так, что жуки такие в панике, что такое? Это же популяция.
1: У Клеопатры опять закончилась помада.
2: Да, ну вот 500 грамм, чтобы добыть, они там в толкушке их там что-то с ними делали, высушивали.
1: Мы примерно процесс представляем.
2: Да, вот. Элизабет Тейлор, это актриса американцы, популяция.
1: У Клеопатры опять закончилась помада.
2: Да, ну вот 500 грамм, чтобы добыть, они там в толкушке их там что-то с ними делали.

0: Так вообще не заморачивались над этим.
1: Да, есть такое.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Рекиной Бурд, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
9: выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
16: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
18: Боитесь начинать? Гораздо страшнее не пробовать. Центр «Мой бизнес» в Ставрополе берет на себя сложную часть пути. Поможем разобраться с документами, налогами и первыми продажами. Покажете идею, а мы подскажем, как ее упаковать и где найти поддержку. Для начинающих предпринимателей бесплатные консультации, обучение и пошаговые инструкции. Центр «Мой бизнес», Голенева, 73А. Телефон горячей линии 23-56-20.
19: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте Ставрополье.

0: brand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте staffbrand.ru. 18+.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.

0: Живые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 29 июля.
2: Овны, сегодня вам предстоит проявить инициативу в ваших отношениях.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек проявит себя как очень разумное, мыслящее и понимающее вас с первого слова взгляда существо.
2: Близнецы, звезды утверждают, что сегодня демонстрировать любимому человеку свою самодостаточность более чем неуместно.
1: Раки, сегодня вам стоит поделиться вашими сомнениями с вашим любимым человеком.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек будет ревновать вас к вашему хобби или работе.
1: Девы, в этот день вы услышите от кого-то неблагоприятный отзыв о вашем любимом человеке.
2: Весы, сегодня вы не самый общительный человек и не хотите им быть, но этого и не надо делать, достаточно 1-2 сообщения.
1: Скорпионы, сегодня вашей второй половинке будет трудно понять, чего именно вам от нее надо.
2: Стрельцы, в этот день судьба благосклонно согласится на выполнение одного вашего желания.
1: Козероги, да вообще какая разница, что вас с вашим любимым человеком ждет впереди, не задумывайтесь.
2: Водолей, сегодня вам предстоит задуматься о вечном, и все это произойдет с подачи вашего любимого человека.
1: Рыбы, вам же сегодня будет очень весело в компании вашего любимого человека и его друзей, что тоже важно. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что украинские спецслужбы массово вербуют российских подростков через социальные сети, мессенджеры и игровые платформы. По его данным, детям обещают легкий заработок за простые задания, после чего втягивают совершение преступлений. Миронов предложил усилить профилактическую работу с подростками, повысить контроль цифровых площадок и активнее информировать родителей о подобных рисках. Владимир Путин распорядился начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном об изменении действующих соглашений по военно-техническому сотрудничеству. Цель переговоров – подготовить протокол о внесении изменений в существующие договоры между странами. Международная федерация функционального многоборья сняла санкции с российских спортсменов. В организации рассчитывают, что россияне смогут выступить на турнирах серии «Мастерс» и чемпионате мира уже в этом сезоне. Президент федерации заявил, что спорт должен оставаться нейтральным, поэтому федерация решила отменить ограничения для российских участников на международных соревнованиях. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта. Record.

0: свои каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и самое горячее, по-моему, Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Друзья, главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве. Москва, собираемся. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя. Легендарная атмосфера и битва силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Это мы все вам организуем. 31 октября. Москва, Викей Стадиум. Там все произойдет. Пиратская станция «Рагнарёк». Не перепутайте. И, внимание, уже завтра, сегодня, даже с 11.00, стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на сайте radiorecord.ru.
2: Ничего себе!
1: Ну,
2: круто. Надо успеть.
1: Круто, конечно, надо заходить, забирать самое вкусное предложение. Ребятки, давайте, Москва, активизируемся. Все, кто хочет в Москве хорошо отдохнуть на Рагнарёке, пиратской станции, пожалуйста. А пока горячим, теперь действительно и менее горячим новостям.
2: Так, я готовый, давай.
1: В Нью-Йорке вводят доступ к соцсетям по паспорту. Кстати, наблюдаю эту историю уже не в одной из стран. Везде все, в Европе некоторые страны переходят на то, что для школьников теперь закрывается доступ в интернет.
2: То есть с 14 лет получается?
1: С января жителям города придется подтверждать возраст, чтобы пользоваться, например, тем же ТикТоком, да, который активен, и другими похожими платформами, без ограничений. Для пользователей младше 18 лет персональные рекомендации вообще отключат. А вместо них будут обычная лента, стандартная. Кроме того, с полуночи до 6 утра им перестанут приходить уведомления. Вот так вот теперь решили сделать. Пока есть, это в Нью-Йорке только.
2: То есть они отрезаны от мира с полуночи до 6.
1: Потихонечку замечаешь, как ограничивают интернет? Начинают. Видимо, мы действительно пересидели. Поназаписывали фиговых рилсов и шотсов туда.
2: Ну, тут, скорее всего, некоторые общения у людей ограничивают.
1: Но это же не чаты, подожди, это соцсети. Это разные вещи. Есть чат, есть соцсеть. Это две разные платформы.
2: Ну, не знаю, не знаю. То есть до 18 лет они все сидят как за шторками блэкаута. Ничего не видят.
1: Я же тебе рассказывал, там можно будет посмотреть ленту, но
2: нельзя. Ну нельзя, все.
1: А ты типичный человек из общества, который не получится.
2: Представляешь, сидишь такой, человек, который все понимает прямолинейно, и ему говорят, все, ограничьте им доступ, чтобы у них была обычная лента. И такой, так, лента, хорошо, поехали, красная лента. Теперь ребята видят только ленту, либо скотч и видят у себя в соцсетях.
1: Ну в СМИ по-любому это так и перефразируют на себя, что все, запрет на все.
2: Ну может быть, я предлагаю так, пусть вводят, посмотрим, как этот эксперимент отразится на людях.
1: Ты будешь следить за ситуацией.
2: Я нет, конечно.
1: Ну и правду хорошо, что сказал тоже.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
13: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, баня, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-017-23-26.
14: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас 8-865-263-43-25.

0: Еще одно важное событие. Друзья, успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд». Трансмиссия «Портал» уже завтра в пятницу с 18.00. Кстати, стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru.
1: Не хотелось бы пробананить этот момент.
0: Классно было, кстати, я помню, на последней трансмиссии у нас в Питере я заходил за кулисы к Филу.
1: Так, а его там нет.
0: А он играет. Да, много иностранных гостей, знаешь, все такие братаются. Вот видно, старая школа такая, трансмиссионная вот эта, собралась.
1: Трансмиссионная школа.
0: Уже пьют чай, возможно, думаю, в молодости было что-то иначе. Заряжаются с лимончиком чаем,
1: да,
0: прежде всего.
1: Но поскольку давно работают с Филом, что иногда по-русски-то проскальзывает пару словечек. А, чтоб его!
0: Ну, вообще классно.
1: Шкафчик не открывается.
0: Класс посетить любое мероприятие рекорда, пропитаться вот этим духом.
1: Да.
0: Духом самого мероприятия. Вот ты на последнем что делал? Ты на белый был последний или нет?
1: На белый был. Я прихожу, когда на мероприятия, я не очень люблю, в принципе, такие шумные, но прихожу на наши, так я немножечко, мне нужно раскачаться.
0: Раскачаться.
1: Войти, почувствовать этот вайб. Если есть какое-то шоу, то есть...
0: Тапочки, да, накинуть, чтобы было комфортно, как дома, да? Шортики переодеваешься.
1: Не, я в шортиках хожу, но не настолько хочу быть комфортно себя чувствовать. Это все-таки мероприятие такое. И я вот заряжаюсь немножко атмосферой, и уже где-то к серединке вечера я такой, пора домой.
0: Натанцевался, да?
1: Да, мне хватало.
0: Ну, меня, наверное, тоже на всю ночь-то не хватало дэнси.
1: О, нет, слишком.
0: Я всегда удивляюсь этим людям, которые прямо отдаются энергии, потом все болит.
1: Я пару раз всего задержался до конца мероприятия, и там у людей столько энергии, и я понимаю, что оно того стоит. Ну, то есть, типа, если ты хочешь тут потусить, то это вот то самое место.
0: Друзья, вы знаете куда. Сайт radiorecord.ru. На здоровье. Ну что, спасибо вам большое за это утро. Мы завтра с вами услышимся. С вами были вейкаперы Никита и Стас. До четверга.
1: Да. Всем отличного дня.
0: Пока.
2: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде.

танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь задержусь с вами на ближайшие 3 часа, так точно. Первую танцевальную послушаем. Ну и лучшие танцевальные треки со всего мира. Мы собираем их для вас, специально для вашего настроения, для вашего задора, для вашей бодрости любой, даже если ее нет, она с нами точно появится. И сила танца, конечно, не забываем про нее. К важным новостям. Что там в CS2 происходит? Ребята говорят, и боты атаковали полностью и теперь выносят просто в голову, с одного фрага все забирают. Все жалуются, говорят, ну что-то поделайте, почистите, мы не можем так играть, игроки в КС-ку. Не знаю, насколько это актуально, напишите, игроки, в чат мобильного приложения Рекорда. А, девочки, а для вас специально отдельная темка такая, во что вы играете? Мне вот интересно, во что прекрасная половина наших слушательниц любит поиграть. Может быть, что-то на плойку, может быть, что-то на компьютере, как говорится. Напишите свою любимую игру, может быть, еще про Барби помните, ту самую, ну, Sims, я думаю, будет в топе. Но, опять же, мои ожидания могут не оправдаться. Жду ваших сообщений, рассказываю о треках в этом части. Там Sam Feld, Keep on Rising, Record Remake. Don Diablo в этом часе. Joy Corey, Devotion.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X. Пока не пройдем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
7: Выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, будут добровольно и до публикации представлять властям для проверки свои самые передовые модели. Они признали, что остается открытым вопрос о том, насколько добровольным будет это регулирование на практике. В России с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вредоносного программного обеспечения на телефоне. Под это определение могут попасть игры и другие приложения, пишут СМИ. Точного перечня пока нет, но банки смогут сами решать, что считать вредоносным, а что нет. Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини вновь возглавит сборную Италии. Об этом сообщил президент Федерации Джованни Малага. Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Альса». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс-канале» «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный – до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
4: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
6: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! За город!

Трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста, мы вам обещаем. Ронский Спид будет, Ален Вотс уже на связи, Рэм вот-вот должен подъехать. А также российские звезды транс-музыки 16 октября в Москве, VK Stadium. С вами увидимся, оттанцуемся. А 7 ноября в Санкт-Петербурге, Temple of Dear. Можно и в Москве побывать, и в Санкт-Петербурге. И все это трансмиссия «Портал». И важно, важно успеть выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.com. Возрастное ограничение 18+, детей с собой не берем. Отдыхают только взрослые, прошаренные люди, которые шарят за транс-музыку. Фил и еще пара его друзей. А теперь к трекам в этом части. Там Бауса, Магнетик. Как из Зары трек, да?

0: Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
1: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
14: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2-34-90-94.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
17: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
18: Страчателла, моцарелла, джелато.
19: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
20: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климат Став» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас.

0: Просто закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Новости.
1: Павла Дурова объявили в международный розыск, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности из-за того, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и ботов, которые, по версии спецслужбы, использовались для подготовки и координации диверсионно-террористической деятельности в России. Повышение ставки НДС с 20 до 22% принесло федеральному бюджету дополнительные 426 миллиардов рублей в первом полугодии этого года. Об этом сообщил глава ФНС, также отметив, что поступления по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам за этот период выросли на 13%. Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил нынешнего главу организации Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа в нанесении ущерба мировому футболу. По его словам, коммерческие интересы не должны влиять на развитие спорта. Ранее в УЕФА также раскритиковали планы ФИФА продать часть акций своей новой медиакомпании частным инвесторам. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
4: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
3: 1 августа, 12:00.
4: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
3: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
4: Это будет феноменально!
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
15: Это лето будет жарким.
16: Это лето будет ярким.
17: Сливочным, приятным.
18: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
17: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
19: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
20: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
21: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
22: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

Record Radio. Йо, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайший час, так это точно. Ребята, новый тренд вирусится во всем мире, в тиктоках всего мира, скажем так. Там танец из трех богатырей завирусился. И теперь все его повторяют везде, где только можно. На всех площадках и городских достопримечательностях. Даже заговорился. В общем, ребята, тот самый танец, где, помните, в богатырях три эти жены богатырей отправились в подводное царство. И вот там у них был танец некий под водой. Вот тот самый, кто вспомнил эти кадры. Правда, музыку они наложили другую. Хотя, по мне, так оставили бы оригинальную. Она лучше туда подходила, но все трясут косами и говорят: посмотрите, как в русском аниме танцуют. А так прозвали именно наши мультики. Ну вы чего? Это достояние наше. Это прекрасные трилогии уже, наверное. Даже не трилогии. Сколько там серий в этих богатырях? Что интересно. В каких трендах вы участвовали? Это ближайший час тема нашего обсуждения. Точнее, ваших сообщений в чате мобильного приложения Рекорда. Я в Гарлем Шейке, помню, принимал участие вот еще очень-очень давно. Ну и с ребятами, свои каперами иногда что-то тут устраиваем поутру. Бывает, вы это видите в наших социальных сетях. Кстати, подпишитесь на них. И теперь к трекам в этом часе. Бенни Бенасси легендарный. А трек не менее. Армин Ван Бюрен также легенда.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в книгу рекордов на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках».

0: Услышимся.
1: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
6: выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Производите товары в Ставропольском крае и хотите усилить позиции на рынке? Центр «Мой бизнес» поможет превратить производство в устойчивый бизнес. Подберем меры поддержки под ваш проект. Подскажем, как пройти сертификацию и оформить документы для товарного знака или патента. Поможем с упаковкой бренда, продвижением и выходом на маркетплейсы. Центр «Мой бизнес», Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20. 23-56-20.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Телефон рекламной службы 992-300.
14: Ты сам сидишь на месте.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Евросоюз, которые касаются экономических и социальных вопросов, сообщает F-Times со ссылкой на источники. Будапешт выступает против ускоренного принятия Украины в сообщество. ЛДПР предложила создать единый федеральный реестр курьеров. Как отметил Леонид Слуцкий, в сфере доставки заняты около 1,5 миллиона человек, из них порядка 400 тысяч мигранты. При этом, по его мнению, полноценного контроля за теми, кто ежедневно получает доступ к домам, квартирам и офисам россиян, фактически нет. В России с 2028 года начнет действовать обновленный ГОСТ на глазированные сырки, сообщили в Росстандарте. Положение нового ГОСТа сохраняет высокие требования к качеству творожных сырков и классическую технологию производства, подчеркнули в ведомстве. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
8: Здесь готовят настоящих чемпионов.
7: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
8: Подробности на grybayedovouniversitet.rf. Звони 8-495-120-31-31.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7 865 2 34 90 94.
6: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 300 30 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
12: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8 903 413 60 67.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
14: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Как вас зовут?
16: Олеся Зотина.
15: Чем вы собираетесь заняться?
16: Дизайном интерьеров.
15: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
16: Зачем столько?
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
17: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
18: Телефон рекламной службы.

0: Орд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Супер, мега классная новость прямо сейчас. Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Ура! Главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве, в столице. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Питер уже посмотрел. Мы в восторге. Москва, дело за вами. Далее. 31 октября, столица, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». И, внимание, уже в пятницу с 11 часов стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Полис энд Пэрис в этом часе и Бизи. Еще впереди Джоэл Кори и Уиспер. И Тиесто непременный Don't Lose Your Head. И обязательно Кункс Galaxy. В начале часа Эйфи, Meet Me in the Dark. И все это рекорд. Дэнс лето. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ну что, читаем ваши истории с такси. Полина рассказывает. Ехала одна, таксист ко мне пристать решил, пока я спала. Ничего себе. Разобрались, вызвали участкового. Сказала уже бывшему мужу. Он мне не поверил, не заступился, хоть ему. Сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталик.
2: Подожди, а как таксист подтвердил? Он говорит, да ты врешь. Да не, я приставал.
1: Да я тебе уже говорю, что я приставал,
2: ну, Виталик. Ну сочная же девчонка, ты что, я приставал.
1: Леща так ответил, так, Виталик, приди в себя.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
5: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Уже ведете бизнес в Ставрополе и хотите расти? Центр «Мой бизнес» поможет выйти на экспорт, оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Если вы производите товары или продаете онлайн, у нас есть отдельные программы. Упаковка бренда, аналитика, продвижение и сопровождение сделок. Узнайте, какие меры поддержки подходят именно вам в центре «Мой бизнес». Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
9: Ваш товар знают и любят на

0: 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте staffbrand.ru. 18+.
1: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
3: Красота!
4: Какой воздух!
5: Смотрите, какие горы!
6: А какой шашлык?
7: Вася, парку поддай!
8: Эх, хорошо.
2: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство России утвердило изменения в оформлении заграничных паспортов. Из документов уберут личный код и учетную запись, а со следующего года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях. При этом ранее выданные паспорта останутся действительными до окончания срока действия. Верховный суд России признал незаконным использование планшетов для оформления штрафов за парковку. Суд отменил штраф водителю, указав, что такая фиксация не считается автоматической, поскольку инспектор сам выбирает, какой автомобиль снимать. Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал национальные футбольные ассоциации поддержать новый проект организации. По данным СМИ, в случае одобрения федерации смогут получить до 86 миллионов долларов в рамках программ FIFA Forward и Fast Forward в течение 12 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
8: Дэнс лето
9: на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервисавангардстаф.ру.
14: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: рекорде. Полисен Перис, Ида Галич, Бизи.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Середина недели, у нас, оказывается, день просто так не проходит. И сегодня нам всем велено заботиться о своих самых-самых любимых людях, о близких, о родных, о тех, кого вы, может быть, вот влюблены. Я сегодня позаботилась о своем котике. Да, не человек, но, тем не менее, записала его к доктору. Все-таки диспансеризацию, знаете, никто не отменял. Друзья, вы же заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд. Пишите, вы-то как заботились о любимых людях, может быть, планируете? Вообще цветы без повода, может быть, дарите? Бывает такое. В общем, рассказывайте, что у вас там происходит, любопытно. В этом часе у нас новинка от Тиеста «Эко Сакс Финале». Еще впереди диджей Гоя и Мичико.

конечно, Anima Beautiful. Уже сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд Dance лета.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dasher.
8: 3/4. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения.

0: регистрации.
1: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
2: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
1: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenat T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenat T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenat Alliance на сайте tenat-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
4: Занавес поднимается. Секунда, и вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+. ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
5: Боитесь начинать? Гораздо страшнее не пробовать. Центр «Мой бизнес» в Ставрополе берет на себя сложную часть пути. Поможем разобраться с документами, налогами и первыми продажами. Покажете идею, а мы подскажем, как ее упаковать и где найти поддержку. Для начинающих предпринимателей бесплатные консультации, обучение и пошаговые инструкции. Центр «Мой бизнес», Голенева, 73А. Телефон горячей линии 23-56-20. 23-56-20.
6: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
7: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация со снабжением топливом предприятий агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется, сообщает Кабмин России. Новак поручил отраслевым министерствам продолжить вести контроль цен на рынке топлива и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. При этом Федеральная антимонопольная служба также сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. С 1 сентября студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы будут обязаны выделять такие помещения, публиковать информацию об их количестве и отдельно рассматривать заявления семейных студентов. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. За 15 лет в национальной команде 34-летний нападающий провел 128 матчей и забил 79 голов, выиграл Кубок Конфедерации и Олимпийские игры, однако так и не смог стать чемпионом мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля «Белая снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб «Украин» 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
5: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
4: 1 августа, 12:00.
5: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
4: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт Грибоедова университет. И займи свое место.
5: Это будет феноменально.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Ой, большой, да!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
11: выгода до 600 тысяч рублей.
9: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
10: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
13: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
14: Это лето будет жарким.
15: Это лето будет ярким.
16: Сливочным, приятным.
17: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
16: Пломбир крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
19: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
1: Реклама нефрита. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-50-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
13: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
3: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
0: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость не то чтобы прямо обеденная. В России обсуждают всплеск непереносимости лактозы. Вы знаете, мне кажется, что этот тренд на непереносимость лактозы уже ему, мне кажется, лет 10, но сейчас почему-то это особенно активно обсуждают. Итак, на фоне этого снова разделяются мнения. Одни считают, что лактонепереносимость — это, ну, так, хайп. Другие считают, что это абсолютно настоящий реальный диагноз. В общем, друзья, я не знаю, как у вас, надеюсь, что все здоровы, всем все нравится, всякая молочка и так далее. Я хотела спросить у вас, а есть ли продукты, которые вы переносите, просто они вам, ну, вообще не нравятся, и вы их никогда не едите, не включаете в свой рацион по каким-то, ну, там, частным соображениям. Я, например, не ем баранину, не знаю почему, но вот не ем и все. Прекрасно переношу ее, скорее всего, но не люблю, не хочу и не ем. А у вас есть такие стоп-продукты? Если да, то пишите об этом у нас в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Ханна Болейн в этом часе и Teardrop. И еще Сони Фадера и Think About Us. Непременно Фишер, What a Life. А еще Джоэл Кори и Devotion. В начале часа Али Фарбин, Body Talk. И все это рекорд Dance Летом.
1: Dance Лето.
2: На рекорде. Лето.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в Лужниках. Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригорода. 8-962-017-23-26.
5: Производите товары в Ставропольском крае и хотите усилить позиции на рынке? Центр «Мой бизнес» поможет превратить производство в устойчивый бизнес.
4: 52-017-23-26.
5: Производите товары в Ставропольском крае и хотите усилить позиции на рынке?

0: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
1: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: По урегулированию конфликта на Украине. Также сообщается, что Сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против России и Ирана. В России начал действовать новый ГОСТ с требованиями к внешнему оформлению такси. Согласно стандарту, автомобили должны быть оснащены оранжевым фонарем с подсветкой на крыше, а государственный номер продублирован крупным шрифтом на обеих передних дверях. Россия научила Китай всему, что тот умеет сейчас, заявил помощник Владимира Путина Николай Патрушев. Он подчеркнул, что Россия должна полагаться на свои знания и не ждать, что ее научат чему-то новому. Патрушев отметил, что Китай сегодня лидирует в гражданском судостроении, но всему, что умеет, его научила Россия. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже в эту пятницу с 18.00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Летняя распродажа в Мюз Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюз Даймондс.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с Зеленским. По данным СМИ, стороны подтвердили намерение активизировать усилия

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд Клабе. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года.
6: Выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» – всегда на шаг впереди.
10: Сайт автосервисавангардстав.ру.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77-74-15.
13: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
14: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1, и Кулакова, 26А/2. «Фрэш». Автомобили покупают здесь.
12: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2-34-90-94.
17: Алиса,
10: Построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
18: Телефон рекламной службы 992.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И в инфополе за последние несколько недель постоянно стебут самых разных артистов и в России, и за рубежом. Келвин Харрис с каким-то недовольным лицом якобы выступал на Tomorrowland'е на второй неделе. Дима Билан застрял наверху на подъемнике в финальный день московского ВК-феста. Мари Краймбрери задержала концерт аж на целых 30 минут. Вместо нее играл диджей М. Хаслер. Потом, правда, выяснилось, что это из-за того, что люди еще не все попали на площадку. Ну, это же не важно, правильно? Для меня вся вот эта вот тенденция, когда потом люди снимают всякие короткие видео, выкладывают их в сеть для того, чтобы добрать лайки и просмотры, и пытаются просто высосать проблему из пальца, она не кажется страшной, она мне кажется смешной. Я лично вам могу дать такой совет. Просто ходите на концерты, получайте удовольствие и ни о чем не парьтесь. Фокусироваться лучше на чем-нибудь хорошем. Например, на классной электронной танцевальной музыке, которую мы будем раздавать вам в ближайшие часы здесь на Рекорде. Скоро в эфире Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд Микс. Карлита и Софи Такер, Манхэттен, Рекорд Микс.

Леони и Калум Скотт, Stay, Record Mix. А прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. И это Рекорд Дэнс Лето.

0: Страшный день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурд, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
10: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди

0: Комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционер и климат-став не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-00-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия со следующего года планирует отключить часть линий связи с Россией. Причиной называют отказ от обслуживания опор линий электропередачи, по которым проходят интернет-кабели после прекращения импорта российской электроэнергии. Операторы уже ищут альтернативные маршруты передачи трафика. МВД предупредила о новой схеме мошенничества против таксистов. Злоумышленники просят водителей сообщить данные банковской карты и код из СМС под предлогом оплаты поездки, после чего получает доступ к банковскому приложению и похищает деньги. Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав мира. В обращении к участникам турнира «Игры будущего» он отметил, что страна стояла у истоков фиджитал-движения, а сам турнир, по его словам, остается свободным от политики, дискриминации и двойных стандартов. Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже в эту пятницу с 11.00 стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
8: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно. Без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ну что, читаю ваши истории с такси. Полина рассказывает. Ехала одна, таксист ко мне пристать решил, пока я спала. Ничего себе. Разобрались, вызвали участкового. Сказала уже бывшему мужу. Он мне не поверил, не заступился, хоть ему. Сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталик.
2: Слушай, а как таксист подтвердил? Он говорит, да ты врешь. Такой, да не, я приставал.
1: Да я тебе уже говорю, что я приставал,
2: ну,
1: Виталик.
2: Ну сочная же девчонка, ты что, я приставал.
1: Леща так ответил, так, Виталик, приди в себя.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
3: О погоде.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
8: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не хата. ООО «КАК Коби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
15: Красота!
16: Какой воздух!
17: Смотрите, какие горы!
18: А какой шашлык!
19: Вася, парку поддай!
7: Эх, хорошо!
2: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архызе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архыз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. 18.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Я вас всех приветствую. Мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня, напомню, у нас 29 июля, практически конец месяца, среда. И сегодня у нас, как это обычно бывает в ночь с среды на четверг, будет ровно в полночь шоу Рекорд Гест Микс, в котором мы зовем играть свои диджей-сеты самых разных артистов и диджеев со всего мира. Сегодня у нас будет очень классный гость. Зовут его Айваска, и вы услышите просто улетный космический хаос. Обязательно к нам возвращайтесь через 6 часов сюда в наш эфир. А лучше никуда не уходите, потому что в ближайшие 60 минут тоже будет очень много классной новой электронно-танцевальной музыки. Послушаем вот что. Солова, «Облако», «Рекорд Микс».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: Да вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Свой большой, да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в Лужниках. Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурд, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся.
6: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
11: Выгода до 600 тысяч рублей.
9: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
10: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.
14: Страчателла, моцарелла, джелато.
15: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
18: Уже ведете бизнес в Ставрополе и хотите расти? Центр «Мой бизнес» поможет выйти на экспорт, оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Если вы производите товары или продаете онлайн, у нас есть отдельные программы. Упаковка бренда...

0: 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте staffbrand.ru. 18+.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство России утвердило изменения в оформлении заграничных паспортов. Из документов уберут личный код и учетную запись, а со следующего года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях. При этом ранее выданные паспорта останутся действительными до окончания срока действия. Верховный суд России признал незаконным использование планшетов для оформления штрафов за парковку. Суд отменил штраф водителю, указав, что такая фиксация не считается автоматической, поскольку инспектор сам выбирает, какой автомобиль снимать. Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал национальные футбольные ассоциации поддержать новый проект организации. По данным СМИ, в случае одобрения федерации смогут получить до 86 миллионов долларов в рамках программ FIFA Forward и Fast Forward в течение 12 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 31 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
7: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
8: Сайт автосервисавангардстав.ру.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Лето. В офисе плюс 20 от сплит системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-017-23-26.
13: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
7: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.

Record Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем с вами новый музыкальный час. Ближайшие 60 минут проведем мы с вами вместе. Ровно через час у нас шоу Кремова и Хрусталева. Они, напомню, уже вернулись из отпуска, поэтому все будет, как всегда, по плану. Мы же с вами прощаемся до завтра. Если что, завтра в 9 вечера ловите в эфире шоу «Колбасный цех». Подготовил для вас очень много классной, быстрой, веселой электронной танцевальной музыки. Ну и в этом часе, разумеется, у нас тоже будет много классных треков из мира EDM. Например, Келвин Харрис и Джейси, Satisfy Record Mix.

0: мобильном приложении «Рекорда». Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе «Пройдем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера». Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загород.

помочь. Центр «Мой бизнес» в Ставрополе берет на себя сложную часть пути. Поможем разобраться с документами, налогами и первыми продажами. Покажете идею, а мы подскажем, как ее упаковать и где найти поддержку. Для начинающих предпринимателей бесплатные консультации, обучение и пошаговые инструкции. Центр «Мой бизнес», Голенева, 73А. Телефон горячей линии 23 56 20. 23 56 20.

0: на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация со снабжением топливом предприятий агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется, сообщает Кабмин России. Новак поручил отраслевым министерствам продолжить вести контроль цен на рынке топлива и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. При этом Федеральная антимонопольная служба также сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. С 1 сентября студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы будут обязаны выделять такие помещения, публиковать информацию об их количестве и отдельно рассматривать заявления семейных студентов. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. За 15 лет в национальной команде 34-летний нападающий провел 128 матчей и забил 79 голов, выиграл Кубок Конфедерации и Олимпийские игры, однако так и не смог стать чемпионом мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Ой, большой, да!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
12: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-51. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: Ммм, красота!
15: Какой воздух!
16: Смотрите, какие горы!
17: А какой шашлык!
18: Вася, парку поддай!
19: Эх, хорошо...
20: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
21: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
22: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
23: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
24: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, эта радиостанция называется «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, все как всегда, вместе с тобою мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да-да, в одном более чем тленном романе Виктора Пелевина 2018 года есть такие слова. Мы живем в эпоху, когда все настолько ясно, что спорить о чем-то с пеной у рта можно разве что в телестудии за деньги. Но сегодня, в 2026 году, эта фраза уже тоже не актуальна. Сегодня, в 2026 году, ясно уже совсем настолько все, что с пеной у рта в телестудии уже даже никто не спорит, а с пеной у рта в телестудиях просто орут. Что касается нас, то нам уже было ясно все далеко-далеко задолго до 2018 года, поэтому мы тут точно не спорим и почти совсем не орем, а просто обсуждаем разное. Идиотско бесспорные новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиян в больницах начнут лечить хоровым пением. В медучреждениях Свердловской области для пациентов и сотрудников запустят регулярные занятия хором. Их планируют проводить 1-2 раза в неделю по часу. В региональном Минздраве считают, что пение поможет снизить уровень стресса, поддержать когнитивное здоровье и улучшить эмоциональное состояние.
2: Слушайте, это здорово, это отличная новость. Просто такой вопрос, а кроме хорового пения еще какая-нибудь терапия остается? Нет, конечно, хоровым пением можно излечить там и от гонореи, и от геморроя. Ну, если, конечно, очень сильно петь. Ну, хотелось бы, чтобы и другие методы лечения тоже оставались.
1: Не, ну намажут вас зеленкой, давай хором петь. Ну, что там, мазью Вишневского, подорожником.
2: Не, ну, понимаете, нет, я, конечно, понимаю, хоровое пение такое недорогое лечение, бюджетное, да?
1: Ну, смотря кто будет хормейстером. Если турецкий из хора турецкого, это в копеечку влетит.
2: Конечно. Не, ну, разумеется, если хор Надежды Бабкиной пригласить, да, но петь-то будут не они, а пациенты вместе с ними. Ну, окей, лечить хоровым пением, а... Это в каких больницах? Это и в инфекционных тоже? И от гепатита С? А вот такой вопрос, актуальный всегда в нашей стране. А в травмпунктах будут лечить? А то, знаете, говорят, что перелом ноги от хорового пения... Говорят, срастается.
1: Не, ну, есть свои плюсы, смотрите, ударили вас в пах сильно, и вы таким сопрано, таким чистейшим запели там. А до этого что там басили, там хрипели там.
2: Нет, ну, понимаете, нет, это вот интересный вопрос. Может, стресс, не стресс, но в больницах же. А вот геморрой тоже. Вот если... Ну, сейчас, дайте даже попробуем, сейчас. Весенней ночью думай обо мне. И летней ночью думай обо мне. Осенней ночью думай обо мне. И зимней... Как геморрой? Полегче?
1: Шишка такая выскочила.
2: Ну, перхоть хотя бы прошла. Да, я просто вот петь хором, у меня вопрос. То есть это вот как? Если это так помогает, действительно... А у меня серьезный вопрос. А петь хором надо вот прямо в больное место? То есть, скажем, если у пациента запущенный геморрой, то все ему хором поют прямо туда.
1: Ну нет, да? Ну нет, перестаньте. Ну поете ротом.
2: А геморрой
1: нормально.
2: Ему подпевает слегка. Чуть-чуть, начинает тоже. Весенней ночью.
1: Смотри, 1-2 раза в неделю. То есть, предполагаю, ну хор такая сложная штука. Даже я, человек совершенно лишенный слуха, знаю, что там нужно спеться хорошо. Но это нужно время. А то вот 1-2 раза в неделю. То есть, знаете, сколько их в больнице будут держать? А если талант у него проявится, его не выпишут? Потому что он такой, ну, прекрасный солист. Знаете, такой, нет, лежи, как бы. Второй год уже лежу, все, у меня плоскостопие прошло. Нет, ты у нас солист.
2: Поэтому важно, в какой больнице, в каких больницах поют, потому что, вот, я знаю, есть одна больница, где хором поют давно, и это больница психиатрическая, но, правда, там это не лечение, а диагноз.
1: Да, да? Просто, да, досуг.
2: Да, но в любом случае, вот, пожалуйста, вам, вы говорите там что-то с медициной, вот, хор.
1: Прорыв, да. Прорыв. Но пока еще только в Свердловской области, возможно, пока. Эксперимент не пойдет.
2: Но это же не значит, что мы не можем петь прямо сейчас. У вас же тоже есть...
1: Может, пойте, пожалуйста.
2: Вы бы спели хотя бы, хоть что-нибудь. Так вот, вот это самое интересное как раз. Вот вопрос вам. Больница, не больница, неважно. К когда ты поешь и что?
1: И поешь ли ты вообще?
2: Потому что, да, потому что в этой новости наш Минздрав нащупал форму лечения, нащупал терапию, пение. И ведь действительно, да, ведь мы все так или иначе поем. Вот как Кремов, как я, умеем, не умеем, не имеет значения. Не помню, кто сказал, да, человек поет, когда ему хорошо, да?
1: А когда плохо, что он там пляшет?
2: А когда плохо, человек тоже поет. Так вот, вопрос, когда ты поешь? Подумай. Когда? Где?
1: Что ты поешь? Репертуар твой.
2: Да, в машине, в душе. Может, ты профессиональный пьешь.
1: Случай какой-нибудь.
2: С чем?
1: Ну, с пением. Вот запела, а мне тут как бы за это пение там...
2: Да, приятно. Ну, там... Ну, это, да. И, кстати...
1: Не там и не то запел.
2: Это, кстати, ну, это и профессионалов тоже касается. Где поешь? Что поешь? Почему поешь? Ну, разумеется, если поешь совсем интересно, мы тебе даже, как сам понимаешь, позвоним. Короче, ты все понял. Сегодня поем и обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: АвтоВАЗ удалил рекламу «Лада Гранта» после того, как пользователи заметили странную деталь. На изображении автомобиль оказался припаркован прямо на тротуаре и велодорожке. При этом самой дороги в кадре не было. После волны вопросов в комментариях авторов самых активных сообщений начали банить. А сам рекламный пост вскоре удалили.
2: Авторов самых активных сообщений. А самых активных, это, я так понимаю, тех, кто больше всех матерился. Типа там, вас 3-2 раз там, да?
3: Это вот да, это, кстати, что-то. Я видел эти комментарии, там реально огнище.
2: Это
3: там,
2: понятно. Там такое... Это такие, да, а пост удалили-то почему? Это, я так понимаю, что из-за активных комментариев. То есть, возможно, какой-то активный комментарий, знаете, слишком точно лег на изображение ВАЗа. Кто-то, знаете, очень органично и так точно в рифму, в суть, да? И
3: потом может, не в рифму, но по делу.
2: Да. И удалили за слишком большое совпадение с действительностью. Но, смотрите, значит, что там на изображении? Автомобиль оказался припаркован прямо на тротуаре, да, и велодорожки, при этом самой дороги в кадре не было. Слушайте, так, ребята, ну, я не понимаю, а из-за чего, что вся ругать, что за комментарий, зачем все это удалять? А может быть, это просто был новый вид ВАЗа? ВАЗ-велосипед. Он же стоял возле велодорожки. ВеловАЗ. И да, нам на четырех колесах, но это новая форма. И, кстати сказать, это для ВАЗа было бы решением. Да, зачем удалили? Это не надо было. Что это вообще за маркетинговый отдел такой? Так и надо было написать в комментах. ВАЗ, новая модель, ВАЗа-ведопед.
3: Но там сложнее все. Там, смотрите, он стоял одновременно и на беговой дорожке, и на тротуаре. То есть
2: наполовину. Ну и что? Да хорошо. Тротувазик. Да, а слово тротуар, окей, хорошо.
3: Наполовину пешеход, наполовину велосипед.
2: Наполовину пешеход, наполовину велосипед, наполовину тротуар. Да, такой пеший вас или ваши...
3: И возможно, это такой прекрасный бонус. Именно на этом ВАЗе можно парковаться на тротуаре. Это же все владельцы ВАЗов мечтают. На других нельзя машинах, это ну, не по правилам, не по закону.
2: Конечно.
3: А это, пожалуйста, паркуйся, велодорожка, тротуар, детская площадка, плевать.
2: Ни одна другая авто, ему просто не позволили бы это сделать. Вот, пожалуйста, еще раз говорю, это вопросы к маркетинговому отделу, который вместо того, чтобы просто я уже хочу ВАЗ, да. Вы хотели бы ВАЗ?
3: Ну, люди с ГИБДД договорились, вот этот ВАЗ можно парковать.
2: Но и главное даже не это, потому что, смотрите, да он же там он стоял припаркованный. И, кстати, я ведь тоже, кстати, видел фото, по-моему, да, и это та фото. Он стоит, а там рядом мужик с ним
3: какой-то
2: стоит.
3: Какой-то мужик, да? Там, да, левый трется.
2: Так, ребятки, так в этом вся суть. Это значит, что авторы рекламы нащупали самое сильное место ВАЗа. А самое сильное место ВАЗа – это когда он стоит. И даже, может быть, слоган. Вот, пожалуйста, ВАЗу дарю, да? Вот слоган для автомобиля ВАЗ. ВАЗ – это когда стоит. Или там даже еще так. ВАЗ стоит, как у молодого. Или это... Ну, хотя это тоже.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд-клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурт, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционер и климат-став не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса. 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
2: Телефон рекламной службы 992-300.
12: К праздничной колонне, которая стартует в 18:00.
13: Сошествие клоунов? А, извините, а их будут разгонять? Спецназ из фокусников или ОМОН-акробаты?
14: Какие карлики на маленьких трехколесных велосипедиках, знаете, такие цирковые такие.
13: у нас же вообще-то все шествия, там митинги обычно, ну, мягко говоря, не приветствуются. Даже там один на пикет там вышел с плакатом: я за все хорошее, там против всего плохого. И уже могут там задержать. А тут целое шествие клоу.
14: Но они согласовали, нет, клоуны подождите. По закону все делают.
13: Секундочку, не очень понятно. Там сказано, значит, приурочено к Международному дню клоуна. Это, конечно, очень мило, но что это значит? А какие у клоунов требования? Это вообще шествие за, это шествие против. Может, это вообще акция протестов клоунов против не клоунов. Может, клоуны хотят запретить всех не клоунов, то есть нас. Ну, то есть как раз но не нас. Нет, да, нет, да, нас не трогают.
14: Мы,
13: да.
14: мы вместе.
13: Да, да. Может, у них требования, там, не знаю, всероссийская диктатура клоунады, например. А знаете, может быть, у них перефразированный большевистский лозунг. Мир народам, земля крестьянам, клоунам, все, например.
14: И пуделей. Знаете, у них бывают пуделей клоуны. Все и пуделей.
13: Да, это важная приписка. Зачем это шествие? А главное, куда они идут?
14: И что они требуют? Они уж из Новосибирска хотят выйти.
13: А, тогда это уже не шествие, это уже нашествие. Это немножко другое. Не, подождите, я, секундочку. Это надо пресечь.
14: Пожалуйста, дорогие клоуны, выйти из Новосибирска кругами.
13: Ходите там, конечно. И что требуют? Какие требуют? Ну, то есть, наверняка же есть какие-то, ну, не требования, ну, не знаю, какие-то кричалки там. Может, там, не знаю, запретить все эмодзи, кроме клоуна. И превратить все в цирк, например. Как можно кричать про эмодзи-клоу? Там, даешь эмодзи там на душу населения.
14: Да, и
13: населения.
14: Плакаты. Здравствуй, Бим! А второй плакат. Здравствуй, Бом!
13: Ну, и главное, почему этим клоунам шествие разрешено, а почему другим нельзя?
14: А это те, у кого надо клоуны,
13: знаете? Нет, ну подождите, да.
14: Это правильный клоун.
13: Да, да. Ну вот если бы на шествие вышли не клоуны, а, скажем, водители маршрутов, их бы быстро, знаете, приструнили. Или вышли бы, знаете, на любое там шествие клоуны из офисов. Их бы тоже, скорее всего, знаете, разогнали. Вот тут, помните, там относительно недавно в некоторых городах было шествие там против ограничений интернета.
14: Ну, пикеты.

0: штука. Вот вроде общаешься с человеком, да, как бы, ну не клоун, ну не клоун, да? А он клоун, как выясняется через пару минут разговора. И возможно, но он не прошел, но он клоун без лицензии. К нему может подваливаться какие-то левые совершенно.
1: И это могут быть переодетые клоуны.
0: Какие-то неправильные клоуны.
1: На самом деле это не клоун, какой-то серьезный человек, да? Переоделся, типа, замаскировался, чтобы разрешили нашествие выйти.
0: Мутить воду.
1: Ну а как тогда проверить клоун? То есть у клоуна должна быть какая-то лицензия. Может быть, какие-то права категории К? Или
0: ну, удостоверение.
1: Какой категории должны быть права у клоуна?
0: Ну, трехколесного велосипедика. Или одноколесного, знаете, такого там.
1: Права категории велосипедик. Ну, окей, а шествие клоунов, это, конечно, штука, это штука поразительная, а главное, она такая веховая. Потому что, ну, знаете, слушайте, нам мало клоунов по жизни. Нам мало в жизни собраний клоунов, сборищ клоунов, тусовок клоунов, совещаний клоунов. Теперь еще и шествие клоунов. А следующий этап, я вам скажу, он самый страшный. Сейчас шествие клоунов, а дальше нашествие клоунов. Оно не началось, кстати?
0: Ну, давно уже, да, все.
1: Ну, да, уже, пожалуйста. Крем-хруст-шоу.
2: Новый трек на рекорде. Тиесто.

0: зумеры начали массово увеличивать губы, пытаясь соответствовать стандартам красоты из соцсетей. По словам психологов, фильтры и идеализированные лица постепенно становятся для мозга новой нормой, из-за чего мужчины все чаще остаются недовольны своей внешностью. Эксперты отмечают, что впервые мужчины столкнулись с таким же давлением индустрии красоты, под которым женщины живут уже много лет.
1: Давление красоты? То есть красота на этих парней так надавила, что даже губы выдавила?
2: Очень мощное давление, конечно. Я просто чувствую, что вот как бы вот сейчас сломаюсь скоро. Лопну просто уже как бы. Так на меня это давит как бы все.
1: Из последних сил держимся, такая красотища. Значит, и что парни-зумеры начали массово увеличивать губы, пытаясь соответствовать стандартам красоты соцсетей? То есть, подождите, то есть парни-зумеры хотят соответствовать женским стандартам?
2: Вот это вот странно, потому что я...
1: Потому что это женский стандарт.
2: Да, у парней нет, там, не знаю, там мускулистое тело, там, да, там, ухоженная борода какая-нибудь, там, да, там. Ну, про губы вообще ничего.
1: Нет, ну, может, под бородой губы, да,
2: ну,
1: там же должны же быть.
2: Нет, такие узкие бородки, чтобы видно губы. Ухоженная, такая, как у меня.
1: Не, а может быть и такая, под такой должны быть. Ну, окей, хорошо, ладно, да, красота так красота, давление так давление. Но тогда у меня к парням другой вопрос. Окей, губы губами. А как насчет сисек? А здесь стандарты не давят, потому что, знаете, у женщин, давайте признаем. Эй, парни, признайте, что вы уже облажались. Потому что, смотрите, у женщин сиськи, во, да, значит, а у парней, значит, у зумеров, знаете, так, там, два прыщика просто. Значит, смотрите, губы у этих парней, во, кудри, как мы знаем, во, а сиськи-то что? А по сиськам не зачет. И, кстати, вот у меня серьезный такой вопрос. По новым меркам, нормам красоты, у парней сиськи должны быть больше губ или меньше? Что должно над чем нависать? Как бы груди над губищами или губы над грудищами?
2: Ну, как эксперт по красоте, вообще человек не чуждый бьюти-индустрии, как бы скажу вам, чтобы нависали груди над губищами, нужно встать на голову.
1: Хорошо, подвисали. Как? Это что над чем, да?
2: Еще к тому,
1: что должно быть больше по нормам? Вот.
2: Не, ну, конечно.
1: Идет парень, губы большие, но сиськи маленькие. Или что лучше? Сиськи большие, губы поменьше.
2: С сиськами будем разбираться как бы в свое время. Потому что сейчас вы не следите за трендами. Сейчас как бы больше упор в женской как бы, красоте делается не на сиськи, а на ягодички.
1: А-а-а.
2: Сиськи сейчас уже не модно.
1: А нельзя? Знаете, нет, смотрите, а у парней

0: Губы, а нельзя вот, есть какое-то донорство для парней, чтобы девушка дала свои ягодицы?
1: Погонять.
0: Да, нет, как губы.
1: Ну,
0: пересадить. Есть же пересадка волос, а пересадка ягодиц губ. Короче, это бьюти, это мода, она действительно. Но, вы знаете, вот меня это не то чтобы, ну, уже даже не расстраивает, нет, меня это просто пугает. Потому что я боюсь, что скоро будет такой стандарт красоты. И он будет так давить, что уже нельзя будет отличить парня от тетеньки. Причем даже в постели.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: В России хотят сделать использование VPN, прокси и нейросетей отягощающим обстоятельством при совершении преступлений. Следственный комитет уже подготовил соответствующий законопроект. Если инициативу примут, использование таких технологий сможет привести к более суровому наказанию по любым статьям Уголовного кодекса. От мошенничества до убийства.
2: От убийства? Слушайте, ну, это, конечно, правильно, но вот просто от трендов тоже отстаем же, да? А убийство с помощью VPN – это как? Это когда ты убиваешь человека, которого замедлили, как YouTube, или которого ограничили, как Telegram? И как бы убийца использует VPN, чтобы этого человека убыстрить, включить, а потом быстро выключить.
3: Чтобы его сердце остановилось,
2: да? Как может быть VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления? Это что, при помощи VPN стырил из магазина водку, что ли?
3: Нет, просто, знаете, коварно, как бы, человек не знает, ты ему ставишь VPN, как бы, и потом грабишь.
2: Нет, просто понимаете, просто даже мошеннику, чтобы ему развести свою жертву при помощи VPN, у жертвы тоже должен быть VPN. Иначе в этом нет никакого смысла. Если мошенник будет с помощью VPN разводить чувака, скажем, в Телеграме, а у чувака VPN не будет включен, то он не сможет его развести, так как его просто не будет в Телеграме.
3: Он коварно ему поставит VPN.
2: А, да? Сам ему поставит?
3: Конечно, да, пока тут отвернется, там, окей. Пока он спит, там, знаете.
2: Тогда
3: там.
2: Да, но тогда у меня вопрос. Это правильно, что это VPN отягчающее обстоятельство. Но почему только VPN? А сам телефон, смартфон не отягчающее обстоятельство?
3: Ну, пока еще нет, как бы, нужно разбираться. Ну, конечно, не проломил голову телефоном. Хотя нынешними телефонами не проломил. Раньше вот Nokia 3310, да, вот им этим, там можно,
2: да,
3: еще.
2: Какой? А этим, так,
3: куда там этим смартфоном?
2: Да, абсолютно, это не обтягчает.
3: Так, поцарапать можно, там, да. Отшлепать по попе.
2: Я вижу вот только вот в одном случае, как это вот может быть, что вот VPN, да, вот почему отягчающее обстоятельство. Это если, например, скажем, вор украл iPhone, скажем, у депутата. Да, а у всех более-менее депутатов там более-менее есть iPhone. И не дай бог, он, скажем, его украл у депутата Милонова.
3: Да ладно.
2: А у того уж, конечно, на айфоне включен VPN. И вот это вот уже реальное отягчающее обстоятельство. Потому что, смотрите, мало того, что украл у депутата айфон, да еще собака и воспользовался его VPN.
3: Ну да, еще смотрите, вот, что у нас является отягчающим обстоятельством? Ну, при насильственных преступлениях это состояние алкогольного опьянения. Вот смотрите, там, ты разнес по пьяной лавочке, там, не знаю, караоке-клуб, да? А у тебя еще и VPN на телефоне стоит. Вдвойное отягчающее обстоятельство. А если еще в группе, вас несколько, то есть как бы совершение в группе совершенное, да? Вот разнесли вы караоке-клуб, как бы, здоровенные такие.
2: А если одного выключат?
3: Ну, это вообще нет. Этому условка, да.
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
4: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «СТО МХ» в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль «СТО МХ» 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «СТО». Не оферта.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: момент нашей программы ваше умение писать счастливо совпадает с нашим умением читать. И в этом месте нашей программы мы читаем все, что вы нам тут понаписали, дорогие наши пишущие радиослушатели. Мы это место называем «Народные новости», между собой чёрта.
1: Ну, тут у нас была потрясающая, очень такая обнадеживающая такая новость, что россиян в больницах начнут лечить хоровым пением. Как это будет происходить, как регулярно это будет происходить, непонятно. Какой, главное, еще репертуар, какой они будут петь в наше время, это очень важно. Но дело не в этом. Мы спросили тебя, а ты сам-то поешь, старина, или не поешь? Что ты поешь? Где ты поешь? А в каких случаях, в каких, может, локациях ты поешь? Там, в душе, не в душе, в гараже, за гаражами. И очень многое нам написали, и, знаете, слушатели у нас, в общем-то, поющие, за редким исключением. Вот, например, такое вот. Я пою хреново, но могу отличить кларнет от богота. Богота?
0: Ну, хоть что-то, там, понимаете?
1: Смесь багета и фагота, или что-то?
0: Я не знаю, баба.
1: Богот. Или какой-то новый музыкальный инструмент, потому что мы прошляпили,
0: ну, он
1: появился.
0: Ну, он может это отличить. Вот вы можете от богота что-то отличить вообще.
1: А все могу отличить от богота. Вот все, что я знаю, что не является боготом, я отличу от богота. А если какая-то хрень непонятная, то это, наверное, богот.
0: Нет, ну, все-таки, смотрите, это лучше, чем если бы он пел. Потому что, знаете, иногда в караоке так поют, что я думаю, лучше бы отличал кларнет от богота.
1: Кстати, о караоке. Вот нам пишет другой слушатель. Мое почтение КХ. Как-то проработал звукорежиссером в караоке-клубе. Поверьте, это худшее место для того, чтобы петь человеку, у которого есть голос и слух. Поэтому пою чаще всего, преодолевая кринж. Но, слава богу, не свой.
0: Ну, видите, да, так, ну, спасибо, что сказал, открыл, да? Оказывается, караоке, да, это место, где... Ну, вообще-то, я думаю, что караоке — это специально место для людей, для... Вот ведь не так уж, на самом деле, и много людей в мире, которые абсолютно не умеют петь. Ну, их не так много. И вот караоке — это место, куда их всех собирают на какое-то время. Ну, чтобы их, по крайней мере, чтобы отвлечь от других людей. А чтобы они не пели дома, чтобы они не пели там за стеной. Да, конечно, это разумеется. А он говорит, какой-то конкретный клуб или что?
1: Нет, он говорит, ну, караоке клуб.
0: А вообще караоке? Или его, где он
1: работал? Он работал.
0: Нет,
1: это... Он говорит, в принципе, вообще он сделал выводы.
0: Вот видите, не могу, я же не могу с сообщениями разговаривать. Я позвонил, но сообщений этого не вижу. Давайте читайте.
1: А вот еще. У меня есть музыкальное образование, но это мне не помогло. Я сломал ногу после проведения выпускного у школьников. Да, тут действительно может не помочь музыкальное образование от сломанной ноги. Ну, не убережет, как бы, да? Как физиологическое образование, как
0: физико-математическое. Сейчас вот получу, да?
1: И ногу не сломаю.
0: Да, я... А что вы хотели сказать?
1: Не нужно музыкальное образование. Ногу сломаешь.
0: Ну да, сейчас люди все прагматики, на самом деле. Вот реально думают, зачем мне музыкальное образование? Какая польза от него? Реально, практическая. Ну, получил ты музыкальное образование. Ну, можешь отличить там ля от ля бемоли.
1: Фагот от богота.
0: Фаг от фаг, да? Окей, хорошо. И дальше-то что? Что по пользу? А вот это-то все равно, это здесь не растет.
1: А, кстати, по поводу вот этого. Вот там другой человек пишет. Пение помогает для подъема Джуджули.
0: А Джуджули — это песня уже началась какая-то? Или что он имеет в виду, половое пение? Да, серьезно?
1: Головое пение.
0: То есть, понимаете, это секунду, это когда, значит, Фредди Меркьюри, вот он своим голосищем...
1: А вы видели, вот какой у него обтягивающий комбинезончик там?
0: А вот как раз
1: всю Джуджулю...
0: Или когда Поворотти своим голосищем, то есть у него прям... Да, а как вот, нет, послушайте, ну что-то не очень сходится, потому что, а как петь-то? Потому что тут либо петь,
1: радостно.
0: Либо... Когда два микрофона, один в тебя, другой в зал.
1: Кожаный микрофон.
0: Ну, да, мечтайте вы.
1: А вот как-то есть люди, которые критикующие массовое повальное увлечение пением, какие-то недовольные этим. Поют только эти в лосинах, которые. Мужики не поют.
0: Вот мужики. Это правильно. Мужики не поют. Правильно. И, слушайте, мужики, вот песню, да, вот кто-то, например, не надо. Услышал петь, даже если она тебе понравилась, ну не надо петь. Просто нормально скажи, проговори. Вон, помните, песня была у нас, я не знаю, звучит еще или нет там. У меня из окна видно горы. Не надо петь, просто скажи, у меня из окна видны горы. Горы. Точка, все. Да? И не надо без этого всего. У меня есть отапитные горы.
1: А то вырастут на тебе лосины.
0: Да, конечно. Вот как нормально? Какая песня вам нравится, Клим?
1: Ну, какая там? Вот это вот.
0: Ну, просто, да. Просто вот так свои, да, тили-тили, тролливали, да? Не надо это петь. А вот как ай-на-най сказать? Нормально, без этого всего, без лосины.
1: Ай-на-най. Айминешечка.
0: Не, знаете, если вы подойдете ко мне кому-то ночью, скажите, как... Ай-не-не. Нет, лучше... Так,
1: по-мужски, без лучше... лосинки. А можно я без лосинки подойду? То есть вообще без...
0: Не-не-не, лучше песни. А дайте я почитаю. Так. Чё? Вот, вот пишет Райс. Вроде день клоунов 18, 19 и 20 сентября. Или я ошибаюсь? Чувак, конечно, ты ошибаешься. День клоуна на то и день клоуна, что он может быть в любой день. Неожиданно. Да? То есть день клоуна, тогда, когда ты... Его назначил. Вот пишет, а вот по теме пишет, танцор без баяна нам подходит уже. Пишет, могу озвучить вашу подложку.
1: Вот, сделайте ее погромче, чтобы все понимали, о чем идет речь.
0: Сейчас, нет, давайте я вам позвоню. Нет, секунду, сейчас там у нас просто клоун наш придет. Этот,
1: ну, хорошо.
0: Или кто-то, да? А, ну окей, сейчас. Сейчас, секунду. Ну, немного, кстати, не так уж много было предложений за все время, чтобы озвучить нашу подложку.
1: Да? Одна была, и он озвучен. Вот она у нас уже 20 лет.
0: Сейчас. Кто это был? Танцор без билета.
2: Здравствуйте. Этот номер принадлежит оператору связи Сбербанк Телеком и продается. Если вы хотите...
0: Слушайте, да, я... Объясните мне. Вот, слушайте, я, честно говоря, иногда должен сознаться, о Сбербанке, думаю, нехорошо. Не ну, тут, послушайте, в Сбербанке работает человек, который себя называет «танцор без баяна». И который может в рабочий день, а он еще, наверное, не закончился, да? Или закончился, смотря где.
1: В Сбербанке никогда не закончился.
0: Озвучить нашу подложку. Кем он там работает?
1: Ну, вот этим он и работает. Музыкальным руководителем Сбербанка.
0: Главное...

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Госдуме предложили сделать отказ от интернета новым трендом из-за засилья эскортниц и онлифанщиц. По мнению депутата Михаила Романова, соцсети переполнены откровенным контентом, который негативно влияет на молодежь и размывает моральные ценности. Вместо запретов парламентарий предлагает популяризировать живое общение, спорт и другие формы досуга, чтобы люди добровольно проводили меньше времени в сети.
2: Блин, я что-то не понял. То есть отказаться от банковской системы, от госуслуг, от программного обеспечения, от маркетплейсов, от мессенджера Макс отказаться. И все это из-за эскортниц? Так что, проститутки победили интернет, что ли?
3: Просто вот этот уважаемый депутат как бы, то есть, впал в такое как бы, ну, непонимание интернета. То есть соцсети, не весь интернет, не, то есть не равен всему интернету. А он считает, что вот это все, только вот соцсети есть.
2: Потому что значит отказаться от интернета? Отказаться от интернета, отказаться от всего, и, да? Ну и потом, знаете, уважаемый депутат, он на самом деле не оберегает нас от эскортниц, а наоборот тем самым к ним подталкивает. Потому что, смотрите, вот откажешься, значит, от интернета, и тебе сразу захочется идти к эскортницам, но уже офлайн, вживую. А что ты будешь делать без интернета? И все дружно пойдем к ним.
3: А так посмотрел, и все,
2: хоботи, и байки, спать, конечно. Да. Значит, она предложила сделать отказ от интернета новым трендом из-за засилия эскортниц. А, ну, знаете, тогда, конечно, неплохо бы еще, в общем-то, и от литературы отказаться. Потому что там в литературе, особенно в русской, да и не только на самом деле, не просто засилие эскортниц, там целый притон. Одна только Соня Мармеладова из «Преступления и наказания». Кстати, у нее имя, как у это известные тоже тетеньки. И, кстати, первая, Сонечка Мармеладова Достоевского, это была первая онлифанщица. Онлифанщица-страдальщица. А вся литература, яма Куприна, там, не знаю, «Воскресенье» Толстого с этой, с Катюшей этой Масловой, «Дама с камелиями», извините, Дюма, история парижской куртизанки Маргариты Готье, да, «Петербургские трущобы», там, «А на дне», наконец.
3: Поэтому я люблю Гоголя. У него там только нос и все. А нет, вот все ваши куприны-шмуприны эти, вот знаете.
2: Ну и нос как... тоже, знаете, нет, что, нос можно себе представить. Да. И знаете, единственное отличие литературы от интернета, это в том, что Катюша Маслова тебе фоточки с сиськами не пришлет, а Маргарита Готье не поиграет с вибромассажем по видео. Но в литературе все еще хуже, потому что все это можно себе представить. И еще ого-го как.
3: Да, да что вам представить? Вот классика советского кино «Манька-облигация».
2: А, кстати,
3: это
2: да.
3: Руссо-туристо облико морали.
2: Ну, да, это, но это можно вырезать, в конце концов.
3: Цигель-цигель, ай-лю-лю.
2: Поэтому отказаться от литературы, от частично и от кино, потому что там тоже эти, ну, да, как минимум. Но, правда, единственное, вот у меня такой вопрос. А если мы откажемся от интернета, как мы тогда узнаем, что нам скажет вот этот уважаемый депутат? Или для сообщений депутата интернет все-таки иногда будет включать?
3: Минут вот на 10, это да? Вот важный вопрос, потому что, смотрите, тут как бы это предложение, на самом деле, очень прогрессивное. Даже, извините, скажу неприличное слово «либеральное». Депутат, уважаемый Михаил Романов, предлагает не запрещать, как бы, да, вот интернет, не закрывать его там, да, там, не тормозить его, не отрубать его рубильником. Он предлагает сделать это новым трендом, отказ интернета. А как тренды у нас развиваются в век интернета? Через интернет. То есть появляется какой-то там инфлюенсер, уж тоже, простите меня за это ругательство, там, как бы, его видосик завирусился, и все отказались. А как мы узнаем, если бы отказались? Или не узнаем?
2: Ну, а как через интернет?
3: Как тренд продвигать?
2: Посмотрел?
3: По почте?
2: Нет, ну, все, посмотрел и пошел к эскортницам уже офлайн. Как еще? Я не понимаю. Нет, и, ну, конечно, логика, конечно, правильная. Отказаться от интернета, потому что там эскортницы. А знаете, а еще надо отказаться, потому что говорят, я сам не знаю, но говорят, что в интернете еще есть Гитлер. Поэтому вообще интернет можно закрыть даже с формулировкой «там Гитлер».
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до +28, вечером +19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до +24, вечером +18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Производите товары в Ставропольском крае и хотите усилить позиции на рынке? Центр «Мой бизнес» поможет превратить производство в устойчивый бизнес. Подберем меры поддержки под ваш проект. Подскажем, как пройти сертификацию и оформить документы для товарного знака или патента. Поможем с упаковкой бренда, продвижением и выходом на маркетплейсы. Центр «Мой бизнес». Ставрополь. Голенева 73А. Телефон 23-56-20. 23-56-20.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
11: Кто ты?
12: Прима Медиа.
11: Почему я тебя слышу?
12: Я голос твоего бизнеса.
11: Как это?
12: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
11: Это услышит?
12: Ты же слышишь.
11: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
12: Связь.
11: 992-300.
12: Сайт.
11: radiostv.ru.
13: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

0: Умная и образованная жена почти на 50% снижает риск ранней смерти мужа, выяснили ученые. По словам исследователей, такие женщины чаще следят не только за своим здоровьем, но и за состоянием супруга, помогая вовремя замечать проблемы и обращаться к врачам. Именно поэтому брак с образованной женщиной может стать неожиданным фактором долголетия.
1: Слушайте, ну, судя по тому, что Россия занимает первые места по ранней смертности мужчин, женщины у нас не просто необразованные, они просто серые. Потому что у нас даже по данным там Минздрава официально, я уж там, ну, не в этом году, 52%, по-моему, или даже больше там, мужиков не доживает до 65 лет. Неважно, по каким причинам. И судя по этим данным, у российских жен, значит, образование вообще максимум 3 класса.
2: А это разведенные мужчины не доживают, а те, кто живет как бы нормально, они доживают там.
1: Ну, низко. Нет, это про жены. Ну, а вы думаете, жены же, понимаете? Это жены, необразованные жены, которые тащат мужиков в могилу, если уж они не образованы. И их туда же приплюсовывайте, никак вы их не вычтите отсюда. И я думаю, что, знаете, у них, ну, это естественно. У них, потому что, ну, то, что они не образованы, это подтверждается еще другим фактом. Потому что у нас, ну, слушайте, у нас каждая, как бы, если не первая, то точно вторая, верит там в гадания, в черную магию там. В таро, в приметы, в трусы на люстре. Послушайте, во-первых, какое тут образование? А во-вторых, как тут выжить мужику? Да? Там, когда у нее трусы на люстре, и травы, корни, сборы, иглы и булавки, бабки-гадалки. Ну, конечно, мужики не выживают физически, потому что, смотрите, трусы на люстре иногда как бы висят годами. Они там деревенеют. А потом, как случайно, на башку мужу бах! А потом его еще и корнем придавило, еще и булавкой пришпилило. Как ему физически?
2: Тут еще такой еще аспект. Смотрите, они как бы помогают мужу жить долго, потому что просто тупо как бы заставляют его ходить к врачу, да? То есть, потому что проверять, за здоровьем следить, там, да, вот это вот все. Ну, понимаете, умные образованные женщины не выходят замуж за мужиков, которым нужно говорить, что он ходил к врачу, понимаете? Потому что мужик сам тупой, как бы, знаете.
1: Ну, именно поэтому, нет, и выходит, опекают его. Мужик тупой, вам говорят, поэтому он не выживает. Ему нужна образованная женщина. А женщины тоже не образованы, поэтому рано умираем. И поэтому, значит, вывод один. Надо, чтобы наши мужики, да, вот чтобы они жили долго, надо наших женщин образовывать насильственно. Вот прям буквально связывать, да, шарик в рот, да, и читать там лекции Менделеева, там, Ключевского, там, Нильса Бора, Лобачевского. А то сейчас, знаете, я вот видосик видел, там женщин просто связывают в холостую, там, кожаными этими ремнями, красный шарик в рот. А где образование-то? Зачем связали?
2: Умные и образованные женщины сами связывают, а себя связывать не дают. Еще и плеткой.
1: Нет, вот. Попе лупят. Нет, если уж ты связал ее шарик в рот, порешь плеткой, ну, хотя бы Бродского почитай. Ну, или хотя бы Некрасова почитай. Вчерашний день... Часов 6 зашел я на сенную, там били женщину кнутом. Что там?
2: Крестьянку молодую.
1: А, нет, это не туда.
2: А потом, когда ты ее развязал, она такая, ну все, Коля, пора тебе к врачу.
3: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою красную рубаху, расшитую драгоценными камнями, подпоясался, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 6 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, спросили мы тебя сегодня, поющий ли ты человек? В каких ситуациях, в каких обстоятельствах ты поешь? Для чего ты это делаешь? Может, против чего-то ты это делаешь? Как бы так, какое-то протестное, может, тебе пение. И вот есть очень странные истории. Вот смотрите. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. А я замечала несколько раз, что люди незнакомые начинают что-то подпевать, когда мимо меня проходят. Что-то... Господи, прости.
0: Слушай, а кто я? Надо ей звонить. Глядя на нее, да?
1: Не просто проходя мимо.
0: Ну, знаете, нет, но это лучше, потому что есть такие люди, глядя на которых хочется не петь, хочется пить. Я реально, вот я не пьющий никогда, не помню вообще. Да, но когда иногда проходишь мимо человека, и хочется... Так хочется нажраться. Поэтому петь-то лучше.
1: И, наконец, запеть просто, да?
0: Да, после этого...
1: А вот хотя бы по поводу этого... Евгений пишет. Ничего не пою, когда трезвый. А так чаще Наговицына песню «Сизый». Поставь припев. Когда трезвый не поют.
0: Ну, а что толку?
1: А когда чаще Наговицына.
0: Вот объясните, зачем петь трезвый? Ну, если, конечно, ты не деньги зарабатываешь, не на концерте. Вот какой смысл?
1: Ну, а зачем вы поете трезвый сегодня? Вот зачем?
0: Ну, я работал, я за деньги, я в эфире был. Сейчас Наговицын, подождите. Сейчас Наговицын.
1: Ну, слушайте, да? Может, не надо, мы же не знаем.
0: А вы посмотрите, подождите, я первый раз слышу. Наговицын, да? Как песня называется?
1: «Сизый».
0: Ну да, как же еще? А вот как вы думаете, Крем, вот скажите мне, как музыкальный эксперт, музыкальному эксперту. Вы же не знаете, что это за песня?
1: Нет.
0: Но вот сейчас. Попробуйте угадать. Из всего мирового репертуара, из всех возможных тем, из всей лирики. Вот о чем человек в своей песне может петь, а в песне, которая называется «Сизый».
1: А вы нашли эти тексты?
0: Не, да? Я пока не знаю. Сейчас я просто, вы подумайте. Слушайте,
1: ну что-то мне подсказывает, что вот человек Наговицын, песня «Сизый» — это что-то вот с радиошансон какого-то, близкое какое-то.
0: Нет, ну понятно, про что? Что «Сизый»? Кто «Сизый»? Что «Сизый»?
1: Житие наше тяжкое, сизый. Ты ответь мне, ответь.
0: А зачем петь про сизого, когда столько девушек?
1: Да, братуха, там ты. Нет, я тоже.
0: Зачем про сизого, когда столько блондинок, столько красивых девушек? Сейчас я текст найду. Сейчас, секунду.
1: Сизый дружбан его какой-то видел.
0: Так, текст «Сизый».
1: Помнишь, «Сизый» мы с тобою.
0: Чувствуйте, я читаю его. А вы догадайтесь, прыгают по лужам. Как вы думаете, кто?
1: Сизый прыгает по лужам. Сизая братва.
0: О, это про голубей. Нет, не угадали, на «П». Что прыгает по лужам? Это вот я текст читаю.
1: Не про голубей, то...
0: Не про голубей, а про голуби на «Г». А это хуже, чем на «Г», это на «П».
1: А это на «П», хуже, чем на «Г».
0: Так вот, прыгают по лужам, кто на «П»? Пи-пи-пи. Я даже в шансоне такого уже не понимаю, нет. Ну, слушайте, ну вы странный человек, ну догадаться как два пальца. Я уверен, что все уже догадались. Все, кто даже кто знает, кто не знает, все догадались, потому что это щелчок пальца.
1: Растанул.
0: Это для идиота, почти, да еще проще. Прыгают по лужам пузыри.
1: А пузыри это с большой буквы написано? То есть там такие какие-то чьи-то клички?
0: А вот дальше, у меня текста всего нет. А дальше, да, в лесу без... Почему там многоточие? А дальше и «Сизый» полетел.
1: «Сизый» полетел, да.
0: А,
1: «Сизый» полетел в Пхукет.
0: Нет, вы угадай, по лагерям. Он иначе поступить не мог, оборву... Чего?
1: А что он не мог иначе поступить? Что
0: это? Ну, а как «Сизый»? Я подумал, это «Сизый».
1: Иначе поступить не мог. Нет, он... Я бы куда? Я в Пхукет.
0: Слушайте, я ставить не буду. Ладно. Чувак, ну мы более-менее проговорили тебе, да, так, по пунктам, да, что называется, знаете, как это говорится, да, там, да, это что там, кто? У меня уже мерещится, что там...
1: Нет, петухи, это все да?
0: Давайте, ладно, читаем.
1: Так, ну вот по поводу, в какой ситуации люди поют. Когда дочь или жена спрашивают, почему, а мне лень отвечать, я пою, потому что есть Алешка у тебя. Или потому что искусство поэзии требует слов.
0: Слушай, а что это вот за песня? Я вот иногда, ну, то есть я вот так стараюсь это все особо как-то не слушать, но приходится, потому что живешь на этом фоне, да? А сейчас там еще это ностальгия. А Алешка у тебя, это что, о чем песня?
1: Ну, это как бы о том, это, ну что, у кого-то сизый, у кого-то Алешка. Жизнь такая штука, брат.
0: Это еще одна песня?
1: Да.
0: А вы предпочтите...
1: Сизый и Алешка полетели.
0: Нет, это все понятно. А глядя мне в глаза... Что бы вы предпочли конкретно, Сизова или Алешку?
1: Это не мой выбор. Это вот...
0: Нет,
1: это,
0: я понимаю.
1: С одной стороны, это ноготь.
0: Нет, спеть.
1: С другой стороны, это руки вверх.
0: Про то, что у вас есть сизы, или про то, что у вас есть Алешка? Алешка. Или то, что у Алешки есть сизы?
1: Нет, потому что нет. Конечно, это лучше Алешка. Потому что Алешка у тебя, а не у меня. Я без Алешки.
0: Да,
1: А вот мы тут говорили, что о лосинах, там, как бы, инициированные сообщениями наших слушателей. И вот другой наш слушатель, постоянный слушатель, по имени Лев, пишет. Я в лосинах! Что не так с лосинами? Не могу понять. Давайте уже объясните, но что я.
0: Тут проблема не то, что он в лосинах, а проблема в том, что он не может понять, что не так.
1: А как человек в лосинах поймет, что не так с лосинами? Как?
0: Окей, все. Смотри, сейчас у нас придет. Что дать, послушай? Кто-то идет уже.
1: В лосинах пришел, да.
0: Все, тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: А вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Всем-то на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, мы которому рекорд пати, друзья. И, конечно же, впереди у нас 120 минут для того, чтобы не просто послушать музыку, но еще и под нее потанцевать, классно провести время, тем более, что, я надеюсь, у вас у всех за окном хорошая погода, а значит, можно погулять, устроить небольшой open-air или взять свою Bluetooth-колонку, устроить пикничок и послушать, и опять же потанцевать на радио-вечеринке рекорд пати вместе со своими друзьями, устроить из домашней вечеринки и превратить ее в рекордную, или, может быть, замутить какой-нибудь небольшой open-air среди своих близких и знакомых. Все это можно сделать прямо сейчас вместе с двухчасовым танцевальным действом рекорд-пати, где я предлагаю в данную секунду начинать наполнять импровизированные танцполы и неистово отжигать. Погнали!
1: Рекорд!

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Группа «Руки вверх» собрала два аншлага в Лужниках. Об этом прямо сейчас. Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже». За неделю до начала турне поклонники купили около 500 000 билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд. Два года назад она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солдаут в «Лужниках». Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый 11-студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Рекиной Бурд, которая подарила ему 4 детей. На этом все. Услышимся!
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном.
12: В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
12: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
13: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
14: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

0: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

Продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившиеся потоки можно. Конечно же, найти интернет-радиостанцию Пати 24/7 тоже легко. Она является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут специально для вас звучит здесь, на Рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 29 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер восточный до 7 метров в секунду. 30 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 18. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Эксланти ЕТ – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Эксланти ЕТ в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
5: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской, «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Уже ведете бизнес в Ставрополе и хотите расти? Центр «Мой бизнес» поможет выйти на экспорт, оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Если вы производите товары или продаете онлайн, у нас есть отдельные программы: упаковка бренда, аналитика, продвижение и сопровождение сделок. Узнайте, какие меры поддержки подходят именно вам в центре «Мой бизнес». Голенева, 73А. Телефон 23-56-20. 23-56-20.
2: Телефон рекламной службы 992.

Приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, как же я вас оставлю без информации о предстоящих мероприятиях «Радио Рекорд». Да, пиратская станция «Рагнарёк», друзья, это главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве, новое шоу на земле и в воздухе, а три секретных зарубежных

Поверьте, уже в эту пятницу с 11.00 стоимость билетов повысится, а потому успевайте до повышения цены. Вся информация на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 7415.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда. Есть сайт radiorecord.ru. Конечно же, вы всегда можете найти там огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется, чтобы в нужное время, в нужном месте всегда была нужная интернет-радиостанция под рукой. Также интернет-поток Пати 24 на 7 легко и непринужденно добавляйте в избранное, потому как вы слушаете и танцуете под Рекорд Пати, а это продолжение нашей радиовечеринки, но уже в интернете. Мобильное приложение Рекорда вам в помощь по этому поводу, собственно говоря. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на радио Тусе, Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

На шоу «Рекорд Пати» с Виолеттой Юшкиной субботнее итоговые. Также там есть мои шоу «Рекорд Лап», шоу «Рекорд Лиз». Есть «Час резидента». Новое шоу, между прочим, по четвергам выходит. А также «Русский час» с Женей Балдиным. «Колбасный цех» также с ним. А также «Леди Вакс», «Диджей Кефир», «Диджей Гвоздь» и многие персоналии и их, собственно говоря, подкасты и шоу в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегая. Напротив, перевоплощаясь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Лап» шоу в следующем часе, расскажу вам о свежих клубных треках. Если вы хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Team Vox, поболтаем об этом, собственно говоря, с вами. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

В ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Однако, прежде чем мы стартанем, друзья, забегайте ко мне в телегу Team Vox, называется она, обсудим сегодняшние треки из эпизода. Кстати, открываем мы его релизом с лейбла Parlophone от 17 июля For You. Этот трек называется итальянского дуэта Parisi. За последние годы братья Марко и Пьеро Parisi превратились из востребованных сонграйтеров и продюсеров в самостоятельный электронный проект мирового уровня. Они, в свою очередь, работали с Фредом Эгейном, Swedish House Mafia, Эдом Широном, а их собственные релизы все чаще звучат в сетах ведущих артистов. К примеру, For You поддержали Афроджек и Мартин Гаррикс, Фидели Грант и Лукас и Стив. С релизом к ним присоединяются Алок и Голоски. Ну а сегодня эта работа открывает Рекорд Клаб Шоу. Итак, прямо сейчас Parisi For You.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS 77. 74-15.

0: Совместно с Coming Home от Adriatic Riz from the Sticks. Швейцарский дуэт давно стал одним из символов мелодик хаус и техно, а их музыка регулярно звучит на крупнейших фестах и фирменных шоу X-Recording. Кстати, 30 июля именно на нем и вышел трек. Касаемо же саппортов, здесь отметились у нас Дон Диабло, Армин Ван Бюрен, Тиесто, Ферри Корстен, а вот представлена работа была с селфом от Adriatic в клубе Хипико в чилийском Сантьяго. И прямо сейчас она здесь в Record Club Show. Adriatic Riz from the Sticks. Coming Home.
1: Record Club.
2: Walks.
3: Hey, I don't even know what to say. It's just, it feels so strange without you. Like everything reminds

Элдербрук и британского исполнителя Rules. Элдербрук давно доказал, что умеет стирать границу между электронной музыкой и авторской песней. Как бы это ни звучало, его треки одинаково органично звучат в концертном формате с живой группой и в клубных сетах. Вообще, знаете, лично залипаю на его видосах в соцсетях. Ну а сегодня предлагаю еще раз и вам заценить то, как он это делает. Элдербрук and Rules, starring at the Sun. Рекорд Клаб.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radiostv.ru.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS 77. 74-15.

Thriller Lines от Anotr и Emily Warren. Голландский дуэт продолжает развивать свое узнаваемое звучание, вдохновленное хаосом, диско и живой музыкой. Вообще, в последние годы Anotr все чаще делают ставку на полноценные песни, а не только на клубные инструменты. И сотрудничество с Emily Warren стало еще одним подтверждением этого курса. В результате получилась работа, которая пришлась по вкусу Дону Диабло, Оливеру Хелденсу, диджеям с Марса и Армину. Ну, а сегодня я хочу показать ее вновь вам в Рекорд Клаб Шоу. Anotr, Emily Warren, Silver Lights. Record Club.

про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски и Рекорд Лап Шоу, и Рекорд Лиза, Час Резидента, также новое шоу там ищите и ловите. В общем-то, зацените, давайте пообщаемся с вами еще и за эфирно. Плюс ко всему, свежий эпизод Рекорд Лап Шоу, вот этот вот сегодняшний, который прямо сейчас уже финалится, тоже скоро выложим в интернет, поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело переслушайте с самого начала до самого конца и поделитесь с друзьями. Этим вы очень сильно и хорошо поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Да, сегодня среда у нас, поэтому далее по расписанию Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Ну а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios amigos. Пока.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: Радио stv.ru.

0: 1FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио СТВ.ру.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня, как и всегда, максимально модный хаус-вайб. И это будет гостевой сет от проекта Йотто.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты.

don't empty. Don't empty.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.

и Радио Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.